Интересная, конечно, у нас жизнь. В целом счастливая, как и наш сезон суперигры «Много денег» на Авторадио. Мы стремительно несемся к вашей мечте и исполним ее уже 4 июля, в этот четверг, во втором суперфинале. И помогут нам наши любимые артисты Филатов энд Кэрос, группа «Лицей», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Ну а вы просто меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь желанием на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. Все сбудется в эфире главной автомобильной радиостанции страны. Меня зовут Олеся Соболева. Удачи!

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Набираем высоту, увеличиваем громкость и летим выше и вместе с Авторадио. Исследуем лето, наполняем копилку событиями, берем отпуск и находим время на себя. Ну а меня зовут Олеся Соболева. Желаю классного июня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
5: Ну и плюс.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Если весна – это пора любви, то лето тогда для чего? А ответ на этот вопрос мы точно узнаем 31 августа. Покажем меньше слов, больше мгновений и ловим их вместе. Олеся Соболева в эфире Авторадио. Делайте громче.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Гнаться не будем, проведем этот день с чувством, с толком и с авторадио, наслаждаясь каждым моментом. Пусть их будет много и самых разных сегодня, да и вообще. Все поймаем вместе. Олеся Соболева на связи.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры. Узнать.

Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грамотом комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
7: Правда, родная. Скоро.
6: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
7: Мечты сбываются. С Вологдострой заказчик. 21-20-21.
4: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
9: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: исчез.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 7 утра в Москве.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
3: Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой продлить в России специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежемесячной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий, сообщает ТАСС. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. По словам депутата, он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. Однако годовой лимит дохода в 2 миллиона 400 тысяч рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям. По мнению Гусева, совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан, а также укрепить доверие к специальным налоговым режимам и сохранить привлекательность легальной самостоятельной занятости.
1: Про происшествие.
3: Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Новороссийске отковали беспилотники. Произошло возгорание. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале. На месте работают оперативные специальные службы. Предварительно никто не пострадал. Кроме того, обломки сбитых дронов упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты топливно-энергетического комплекса стали регулярными. Цель ударов – нарушение логистики снабжения и сокращение объемов переработки нефти.
1: Про мошенников.
3: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте аферисты присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов государственной власти.
1: Про Евросоюз.
3: Представители Европарламента, Европейской комиссии и Совета ЕС утвердили текст соглашения, который регламентирует ускорение процесса депортации из ЕС и увеличение их количества. Документ также позволяет депортировать мигрантов в специальные центры за пределами блока. Как сообщает издание «Политика», соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и в Совете ЕС, а новые правила должны стать частью масштабной миграционной реформы, вступающей в силу с 12 июня.
1: Про нововведение.
3: В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства, который изучил РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 55 копеек. Курс евро 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио. Доброе утро, страна! Радиостанция номер один в России «Авторадио» приветствует всех, кто уже прогрел мотор и готов к движению. Утреннее драйв-шоу «Поехали» открывает этот день. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. У микрофона все те же Иван Броневой.
1: Доброе утро, и Денис Курочкин.
0: Вторник. Давайте посмотрим на календарь. 2 июня. Лет на календаре есть, а вот жары на улице пока нет. За окном прохладно, что-то там вяло моросит, но нам на это абсолютно, конечно, плевать. В машине, главное, или где бы вы ни находились, тепло. Музыка мы вас сегодня, естественно, предоставим. Мелкий дождь, ну так, воспринимайте это как очередная отмазка, чтобы помыть машину.
1: Да почему просто увлажнитель воздуха включили.
0: Почему бы и нет, да. Выдыхаем, включаем отличный день. Ближайшие 3 часа мы проведем на одной волне вместе с вами. Впереди у нас невероятное количество игр, естественно, лучших песен, новости. И все это замешано в это прекрасное время, которое мы пройдем вместе с вами. Прибавляйте звук в динамиках на полную мощность. Поехали. Доброе утро.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» — российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: на Авторадио.
1: Ну, не только руку, говорит Билан, держи, но, на возможно, еще и сердце. Вот тут появилась новость о том, что господин Николаевич Дмитрий, он же Билан, признался, что собирается жениться.
2: Да ладно?
1: Да, прикинь, ну, 44 года, ну, пора уже. Пора уже остепениться, приезжать не на какие-то там тусовки, а домой. Борщ и в кровать.
2: Ты думаешь, так будет выглядеть брак Билана?
1: Все есть уже. Смотри, дом есть, даже не один, да?
2: Так.
1: Есть даже отельчик небольшой, мало кто об этом знает.
2: У него теперь все об этом знают.
1: Ну да, там.
2: Спасибо, Денис.
1: По большей части он у сестры, но как бы все равно.
2: Налоговые.
1: Не-не-не, там у сестры. История-то в том, что, ну, пора, действительно пора. И мне кажется, что это прекрасная возможность, во-первых, порадоваться за артиста, если это не какая-то очередная, знаешь, утка, а именно действительно правда. Ну и плюс два ведущих проведут классную свадьбу.
2: Лучше никто не справится.
1: Да, Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Пишите себе так на галочку. Ну а теперь, парни и девчонки, вновь желаем вам всем доброе утро. Давайте прямо сейчас бахнем максимально живую тему для бодрости в нашем драйв-чате, потому что обсуждаем мы ежегодный российский аттракцион. Отключение горячей воды. Забавно, что уже кто-то написал, что у нас и холодной нет. Вот, хотел бы спросить, где? Мало ли, может быть, помощь нужна. Ну, на дворе у нас 21 век, не забываем. Нейросети во всем правят миром, а мы по-прежнему греем воду в кастрюлях и бегаем с тазиками. Так вот, друзья, сегодня давайте по-честному, как вы справляетесь с этим испытанием? Установили себе, возможно, бойлер, и вы об этом заранее подумали, вы большие молодцы. Может быть, водонагревающий, вот этот, знаете, проточный, когда ставят.
2: Ну, на кран прям, насадка такая.
1: Нет, на трубы. На кран это прям самая последняя инстанция.
2: Самый бюджетный.
1: Это когда ты уже трижды забыл все, да, и пошел за 2500 купил. Я такое сделал.
2: Ну, вот я же помню.
1: Я чувствую себя, ну, нормально. Так вот, установили себе бойлер, забыли, может быть, про это. Или вы по старинке закаляетесь в ледяном душе с хорошеньким словцом таким.
2: Я за месяц начал готовиться, серьезно.
1: Молодец.
2: И прям закалялся, и сейчас я вот сегодня утром в душ сходил, у меня как раз вчера воду отключили. Прекрасно себя чувствую.
1: Не успел даже.
2: Остатки
1: по трубе горячей не стекли. В общем, ребят, вопрос вы поняли. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Ну и за лучшие сообщения, естественно, мы кому-то из вас вручим два билета на концерт группировки «Ленинград» 26 июня на Лукойл-арене. Можете вместе подпевать господину Шнуру. Так, что касается нашего плавания, помимо драйв-чат, мы же еще с вами в лето-то уже вступили, как раз приправим холодное вот это обливание правилами летнего питания, к нам заглянет диетолог. Ну, как-то совместим полезное.
2: Ну, это и то, говорят, полезно для здоровья и для стройности и так далее, и тому подобное.
1: Типа. Дождемся, и это только ближайшие 15 минут. Поехали.
3: Поехали. Драйв.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации,

0: высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
1: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
6: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Наконец, в студии драйв-шоу «Поехали» появляется красивый, стройный, эталонный человек. Диетолог Марина Макиша.
3: Опять не я.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Хочешь быть здоров? Поехали.
3: Так, мы хотим с вами пообщаться. Все-таки уже все тепло. Кто-то подготовился к летнему периоду, кто-то нет.
2: Мы.
3: Вот. Для тех, кто нет. Иван, вопрос.
2: Правила летнего питания. Что исключить, что можно добавить наоборот?
4: Но вы знаете, когда мы говорим о питании, особенно в летний период, первое, на что мы обращаем внимание, это на некоторые изменения самого режима.
2: Угу.
4: Потому что, я думаю, многие отмечают, что во время жары, особенно в течение дня, аппетит неактивный, есть не особо хочется.
3: Ну, нет.
4: Вот. Но это если вы сидите, наверное, в кондиционерах где-то, и еще какие-то сладости вас дразнят, которые лежат на рабочем столе. Но в целом более плотный завтрак и более плотный ужин, когда нет жары, и более легкий обед, это то, что характерно для летнего сезона. И, собственно говоря, мы так рекомендуем поступать, потому что лето лучшее время заняться собой и сбросить лишний вес.
2: Угу.
4: Второй момент, то, что никогда не меняется, независимо зима, лето или осень, это, конечно, количество белка в рационе, и поэтому в каждый основной прием должен быть белок. Но, учитывая жару, мы обращаем внимание на более легкие виды белка. Например, птица, рыба, морепродукты, какие-то кисломолочные продукты, ну, тот же айран, кефир.
3: А если просто протеин в порошке добавить?
4: Просто протеин в порошке тоже прекрасно. Угу. Вот у меня в сумке, например, лежит, я вожу с собой всегда порцию протеина, если вдруг где-то нужно поесть.
3: А вы с водичкой или с молоком делаете?
4: Я с водой.
3: Ага.
4: Мы, конечно же, обращаем внимание на то, что летом очень много свежей зелени, свежих овощей и сезонных фруктов.
2: Угу.
4: И нужно пользоваться моментом и, конечно же, перераспределить немножко, что называется, калории в своем рационе. Меньше есть хлеба, булок, сладостей и так далее. И как раз налегать на зелень, овощи, свежие салаты и, соответственно, фрукты.
2: Угу.
4: Поэтому вот от 300 до 500 граммов фруктов в течение дня в рационе, это нормально для летнего сезона. Потому что на 90% они состоят из воды, и, соответственно, мы будем еще благодаря этим продуктам еще и пить.
2: Слушайте, можно ли вот этими ягодами и фруктами сейчас заранее накопить эти витамины, чтобы они потом уже осенью наш иммунитет поддерживали?
4: Мы можем в этот период восполнить дефициты, то есть если чего-то не хватало, оно, естественно, будет активнее накапливаться, да? Но, тем не менее, какие-то запасы на зиму наесть не получится. Наш организм так устроен, что мы можем накапливать определенное количество жирорастворимых витаминов, ну, например, витамин А, витамин Д, витамин Е. А вот витамин С мы накопить никак не можем. И поэтому, как раз пользуясь возможностью получать из свежих овощей и фруктов этот очень важный витамин, я напомню, он необходим не только для хорошей, красивой кожи, потому что является важнейшим участником синтеза коллагена, он очень важен для хорошего состояния сосудов. Поэтому вот антиоксиданты, витамин С, бета-каротин, да, вот предшественник витамина А, это все будет содержаться в сезонке, и поэтому вот, ну, отказаться от крупы и макаронов в пользу овощей и фруктов будет лучше.
2: Ну что ж, спасибо, придется идти на рынок. Диетолог Марина Макиша была с нами.
4: Всего доброго.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: столько
3: богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
9: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
10: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
14: Муз-ТВ приглашает.
15: 6 июня.
14: Москва.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ 2026.
15: Движение.
14: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
17: Авторадио.

Мой хит! Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3320. Код

0: Итак, дамы и господа, действительно, уже очень скоро чаша стадиона ВТБ-арены заполнится. Все это случится 4 июля, и мы вместе с вами увидим и будем танцевать, и будем получать удовольствие от масштабного, громкого, яркого музыкального события большой дискотеки Авторадио, где главные звезды исполнят свои главные хиты. И вот чтобы попасть туда, прямо сейчас, забрав у нас два билета на самую гущу танцпола, необходимо, конечно, с нами сразиться. И у нас есть участница по имени Маргарита. Давайте вместе ее поприветствуем. Марго, доброе утро.
1: Доброе утро, Маргарита.
2: Привет. Доброе утро, привет.
0: Привет.
1: Какая уютная Маргарита.
0: Такое ощущение, что ты еще из кроватки даже не выползла, да? Ты там?
2: Нет, я сижу в машине.
0: Молодец.
2: Работа подъехала,
0: все, ты давай, не двигайся там, ничего не делай.
2: Нет,
0: сконцентрируйся.
2: Стою.
0: Только на наших голосах. Итак, прямо сейчас переходим к правилам игры.
1: Маргарита, тебе предстоит сыграть с большой звездой, участником большой дискотеки Авторадио. Значит, предложим тебе микс из трех больших хитов этой звезды. Ну, а тебе нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. Все, угадала, забираешь два билета на фестиваль на наш.
0: Все понятно?
2: Да.
0: Сегодня у нас будет потрясающий артист, человек, который первым придумал женщинам дарить слова. Ну, правда.
1: Амбассадор мужского декольте.
0: Да, хочешь звездочку с неба? Держи. Да, все, как говорится, для тебя. Конечно же, это российский певец, автор песен, продюсер, народный артист Российской Федерации Стас Михайлов. Сегодня будем вместе с ним сражаться. Готова?
2: Да.
0: Да, ну не нервничай, Марго, все хорошо. Итак, поехали.
3: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: тебя.
1: А это вот сложное задание, на самом деле.
2: Душа вывернулась и развернулась дважды. Итак, Маргарита, как ты думаешь, какой хит исполнит на стадионе ВТБ Арена 4 июля на большой дискотеке Авторадио Стас Михайлов? Без тебя, журавли летят в Китай или все для тебя, рассветы и туманы? Выбирай.
3: Я хочу, чтобы он спел все для тебя.
2: Но мы тоже, а вдруг нет? Хотя ты знаешь, если мы будем вот такой большой количеством людей настаивать, может быть и да. Но тебе нужно выбрать. Маргарита.
3: Ну, давайте все для тебя.
2: Ты спрашиваешь или отвечаешь?
1: Смотри, песню выбирает сам артист. То есть он принимает решение, да, какую исполнять он будет. Нужно отвечать.
3: Ну, давайте без тебя.
2: Без тебя все-таки.
1: Без тебя.
2: Вариант номер один. Вот ты, конечно, из угла в угол мечешься. И ты знаешь, ты взяла и выбрала...
0: Без тебя!
2: Ну она хорошая, ребята!
3: Здорово! Да, я очень рада!
2: Я что, я думал, да поем.
1: Ну, конечно, потом.
3: Ой, все, встретимся на дискотеке.
2: Конечно, встретимся. Два билета достаются тебе на стадион ВТБ-арена, на большую дискотеку Авторадио 4 июля. Маргарит, с кем пойдешь?
3: Я, вы знаете, я хочу пригласить с собой подружку, дочку своей подружки, Маргариту тоже, мою тёзку.
2: А сама подружку ты не хочешь звать, да? Именно с дочкой хочешь пойти за ее потусить, да?
3: Дочка прям очень желает приехать в Москву, они из Воронежа. И дочка спросилась, чтобы я когда-нибудь ее пригласила на какой-нибудь классный
1: концерт. И повод подвернулся.
2: Да,
3: вот это. Повод подвернулся. Спасибо вам большое.
2: Пожалуйста, я уверен, что ты получишь невероятно колоссальное удовольствие вместе вот с маленькой Маргаритой. Поздравляем тебя. И, соответственно, ждем 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Поздравляем, спасибо тебе большое за игру. Ребят, ну у вас тоже есть такая возможность всегда оказаться в эпицентре, в гуще событий на нашей большой дискотеке Авторадио.
1: Потому как условный сигнал нашей игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать абсолютно в любой момент, так что держите телефон наготове и набирайте наш несложный номер. Ну а если хотите выбрать места сейчас, можете сделать это, тем более, что их остается не так много. Все подробности найдете на сайте авторадио.ру, чтобы увидеться с нами 4 июля на стадионе ВТБ-арена с главными звездами нашей страны, исполнить любимые главные песни и оказаться самое главное, на главном танцполе этого лета.
4: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио».

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
8: Правда, родная. Скоро.
7: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
8: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
9: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
10: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
11: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
12: Указана стоимость автомобиля «Лада» в рамках комплектации «Стандарт» плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Акция действует до конца месяца.
14: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
15: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
16: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
17: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
2: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
1: Реклама на Авторадио.
3: 70-72-82.
1: Музыка.

0: приехали.
1: Семь часов и 50 минут. Это Авторадио. Драйв-шоу «Поехали» продолжается. Наш драйв-чат сегодня буквально кипит от возмущения и пара от кастрюль. Рубимся сегодня на тему отключения горячей воды. Вот, девчат, честно, давайте признавайте, сколько времени у вас уходит на обычное мытье головы в тазике? Есть же такое, да? Или для вас это тоже главный кошмар лета? Многие, например, сегодня кто нам написал, вот парни, берут и подбивают свой отпуск под момент отключения горячей воды.
2: Дальновидное решение.
1: Да. Ну, я посмотрел с тобой. Я только возвращаюсь, и, пожалуйста, на 10 дней.
2: То есть ты из отпуска возвращаешься, и у тебя сюрприз.
1: И сразу же холодненькое.
2: Остынь, говорит тебе водопровод.
1: Отрезвляющее, да. Итак, ребят, рассказывайте про свои самые веселые вот эти истории с отключением горячей воды. Ждем ваши сочные истории прямо сейчас. 915-459-2020. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Пока ни одного не встретил, кто бы был бы счастлив и доволен.
2: Ну, это было бы странно.
1: Вот Владивосток жалуется, а мы самые честные ребята. Будем читать так, как оно есть. Владивосток пишет: у нас в нашем районе отключают воду горячую в мае, а включают в октябре вместе с отоплением. Привыкли. Главное, чтобы в море водичка нормальная была. И улыбается человек. Без подписи.
2: В Владивостоке-то в июне вода в море отличная. Непонятно, где теплее в целом.
1: Не успели там поплавать, но мы там были. Прекрасное место, ребят. Если вдруг планируете свое путешествие, Владивосток шик. Советую. Так, что еще? Самый четкий вариант – проточный водонагреватель. Цена и качество. К смесителю крепче все. Ну и, конечно, обливание закаливания. Нас, как говорится, не победить и не расстроить. Всем добра, Игорь.
2: Ильшат пишет: в квартире стоит индивидуальный котел. Котел отопления. Вообще никаких нет проблем с горячей водой. На выходные в деревню, в баню, там вообще изумительно.
1: Да,
2: удобно.
1: Да. Если есть, конечно, это баня, то это прекрасно. Так, что у нас еще есть?
2: Ведро, кипятильник.
1: Не, я просто смотрю, что большие истории. Это не проблема, пишет Надежда. В 90-е в моем городе отключали горячую воду вообще на все лето. Грели в ведрах кипятильником, и не было стиралки и посудомойки. Сейчас это все есть, поэтому переношу эти 2 недели вполне спокойно. Ну, закаленная Надежда. Для домашних ведро и кипятильник, а помыться, да, опять же, вот в баню многие говорят. И причем баня, даже если нет своей, можно сходить в общественную. Если в общественной все занято, можно сходить, короче, тут
2: ну и опять
1: банный круговорот.
2: Карта фитнес-клуба вам на что? Она вот лежит, я не как раз сейчас вспомнил. 2 месяца не вспоминал, а сейчас думаю, о, пришло твое время.
1: Ну, возможно, многие также пока что... Ну, это не самый популярный ответ.
2: Ну, конечно, но он рабочий.
1: Да. Так, пишите еще, ребята, очень сильно нас интересует, собственно, тазики, кастрюли, вечные квесты в этой ванной. Как вы выживаете в этот период отключения горячей воды? Спасает ли вас бойлер, если он у вас вообще? Может быть, есть какие-то лайфхаки? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Ну, а мы тем временем с вами встретимся уже в новом часе. Там нас ожидает игра. Хьюстон, у нас проблема. Как мы быстро уже движемся уже. Первый час закончился практически.
2: Стремительно.
1: Да. Пообщаемся с участником нашей большой дискотеки Авторадио. Заглянем за кулисы подготовки уникального, невероятного шоу, которое 4 июля случится на стадионе ВТБ Арена. Ну и, конечно, драйв-чат. Также узнаем ваши лайфхаки. Все, поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
5: Категория 18+.
6: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
5: Подробности на rfd.ru.
7: А
5: поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Посольство России принимает меры для защиты россиян и экипажа танкера «Тагор». Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Российские дипломаты предпринимают все возможные меры для защиты россиян из числа членов экипажа танкера «Тагор», задержанного Францией у берегов Бреста. Об этом сообщил официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что заявления французской страны по задержанию танкера представляют собой пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя. ВМС Франции при поддержке Великобритании и других партнеров задержали нефтяной танкер «Тагор» 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом. Позже выяснилось, что капитан танкера – гражданин России. Утверждается, что он якобы неоднократно отказывался выполнять указания французских военных, из-за чего возникла необходимость взять судно под контроль силой. Всего на борту находились 23 члена экипажа, их гражданство не уточняется. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал незаконным задержание Франции нефтяного танкера, подчеркнув, что подобные действия граничат с международным пиратством.
2: Про медицину.
1: Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября вводится более 10 новых специалистов. В их числе нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины. В то же время ряд специальностей исключается. Это, например, врач-офтальмолог-протезист, диабетолог и сексолог. Всего из номенклатуры убрали свыше 15 должностей. Функции этих узких специалистов отдадут другим медикам. Подробнее об этом Авторадио рассказал директор департамента трудового права «Суперджоп» Александр Южалин.
3: Что по факту означает новый перечень должностей? Необходимо будет учесть, медицинские организации должны будут привести наименование позиций в штатном расписании и, соответственно, наименование должностей в трудовых договорах с новыми требованиями, установленными Минздравом. А во-вторых, это, конечно, требования квалификации. Они, скорее всего, будут обновляться на основании нового перечня должностей. Скорее всего, будут разрабатываться новые требования к квалификации по данным должностям, новые профессиональные стандарты, либо, может быть, те профстандарты, которые до сегодняшнего дня, тоже уже были утверждены, возможно, будут пересмотрены.
1: Добавлю, специалисты, которые уже были приняты на такие должности, продолжат свою работу до окончания действия своего трудового договора.
2: Про природу.
1: 6 стран могут оказаться под угрозой серьезного затопления или полного исчезновения в случае разрушения одного из крупнейших антарктических ледников, который в СМИ называют ледником судного дня. Об этом пишет Daily Express. Ледник, по данным издания, находится под постоянным наблюдением климатологов из-за потенциального влияния на уровень мирового океана. При полном таянии он может привести к повышению уровня моря примерно на 60 сантиметров. В случае реализации такого сценария наибольшему риску подвержены Великобритания. Также в зоне потенциального затопления окажутся Нидерланды, включая низменные районы Амстердама, Роттердама и Гааги, а также отдельные территории США и Бангладеш, значительная часть которой расположена низко над уровнем моря. Официальный курс доллара – 71 рубль 55 копеек, курс евро – 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио. Иван Броневой.
6: Здравствуйте, Денис Курочкин.
5: Сейчас вас в этот, такой немножечко прохладный июньский вторник будем согревать контентом, который собрали в этом часе. Во-первых, мы приоткроем кулису и пообщаемся на прямой связи с участником большой дискотеки Авторадио, который случится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Да, обязательно дождитесь, узнаете, кто это. Помимо этого, откроем и также будем разгонять тему в драйв-чате, как часто вы уходите в фитнес-клуб, чтобы помыться, ведь горячую воду-то отключают. Лайфхаки какие? Пишите. Ну и желаем, чтобы вы сорвали куш.
6: 11 тысяч рублей. Этот куш называется в игре «Много денег» на Авторадио. Ждет одного из вас. Так что слушайте песню внимательно.
0: Драйв.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья! В очередной раз желаем вам мы. Драйв-шоу «Поехали», открывая двери в супер-игру «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон. Он продолжает раздавать приятные сюрпризы. Сегодня в банке у нас ровная красивая сумма, но вообще у нас призовой фонд колоссальный. 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Также с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», который тоже для вас подготовил новогодний бонус. Но о нем чуть позже мы расскажем. Пока давайте в день сегодняшний вернемся, потому что необходимо, конечно, запомнить, как стать обладателем всего того, что я перечислил.
2: На самом деле можно один раз сделать и в целом даже подзабыть-то какое-то время. Зайти на сайт авторадио.ру, это точно нужно. Затем установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио непременно. Коротко, в одно предложение описать свою мечту и дальше просто слушать наш эфир, продолжать слушать наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, сегодня у нас в банке 11 тысяч рублей. Это как две единички, которые решили дружить между собой, но хотят они дружить с вашим кошельком. И я думаю, что сегодня они должны кому-то из вас точно туда упасть. Итак, правила. Останавливаем нашу радиорулетку. Знакомимся с вами. Но прежде мы должны услышать гимн Авторадио. За это мы вручаем 3000 рублей. В случае правильного ответа, какая песня звучала перед игровым эпизодом, вы получаете сразу 11, и наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит, а это уже 22 тысячи рублей. Все ясно, все понятно, давайте уже приступим тогда к игре.
2: Итак, рулетка остановлена, и она выбрала номер, который заканчивается на 3445. Принадлежит она Михаилу, он номер, Михаилу из Новгородской области. Пишет он следующее. Желаю начать собственный бизнес в области юриспруденции, открыть нотариальную контору в городе... Вот тут вопрос по ударению. Култуши.
1: Сейчас узнаем.
2: Надо посмотреть. Давай, пока я позвоню Михаилу, набираю этот номер. Набрали номер Михаил, 3445, префикс 921.
1: Насколько я знаю, стать нотариусом — это счастливый билет в жизнь.
2: Сиди себе, заверяй.
1: Ну, пока. А Михаил у нас счастливчик, он в игре. 3000 рублей он точно у нас заработал. Сейчас познакомимся с ним поближе. Погоняем по статьям. Ну, пока что, видимо, в делах, что ли. Печать нотариуса ищет.
3: Продолжаем дозвониться?
2: Ну нет, ну
1: знаешь, нотариус уже в это время работает, там очередь такая. Заверить одну страничку, вторую, третью. Понимаешь, задачи и дела. Но хочет свою, и это хорошее желание. Возможно, оно даже исполнится. Кто его знает? Ведь 4 июня...
2: Послезавтра.
1: У нас случится второй суперфинал игры «Много денег», дамы и господа, на Авторадио. И каждый из вас может как раз в этом принять участие. Это раз. А во-вторых, стать обладателем своей заветной мечты. Ничего вот сдерживающих факторов я даже никаких не вижу. Мы, по-моему, никаких ограничений даже и не ставили. У нас столько... возможностей и столько решений, чтобы ваши заветные вот то, о чем вы мечтаете, исполнились. Кто-то машину хочет, кто-то хочет новые зубы, кто-то хочет участок, дорогу до участка. Вот,
2: бизнес.
1: Ну, бизнес, квартиру, нотариус. Вот я до сих пор честно болею за парня, который хочет ореховую рощу.
2: Ну а что, классная идея.
1: Да, я хочу тоже вот у него потом эти орешки
2: отдыхать.
1: Покупать. Но в любом случае 3000 рублей. Давайте мы еще раз поздравим Михаила, который в игре. И также мы его не оставим только с этой суммой, потому что генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6 тысяч рублей. И уже очень скоро Михаил получит эти деньги на карту, на свою карту «Озонбанка».
2: Ну, а я хочу напомнить, что под самый Новый год, в конце нашего счастливого сезона, в 6-м суперфинале, генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот, где, естественно, на сайте «Авторадио». Ну а что у нас в банке? В банке теперь денег стало больше. Вместо двух единичек уже, а единичка и тройка, 13 тысяч рублей.
1: Это здорово, и эта сумма сегодня должна попасть кому-то из вас в кошелек. Надеюсь, что в следующем игровом эпизоде ее у нас кто-то заберет. Ну а пока игра продолжается, и запускаем нашу радиорулетку.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
8: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
12: Солнце, пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
12: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Ну что, друзья, просыпаемся, прибавляем звук в своих колонках и ловим правильный ритм. Лето все уже дышит нам не в спину, а в лицо. Это значит, что обратный отсчет до главного музыкального события сезона запущен. Напоминаю, 4 июля чаша стадиона ВТБ-арена превратится в самый большой жаркий танцпол страны. Более 30 тысяч человек, киловатты звука и тонны абсолютного счастья на большой дискотеке Авторадио. Естественно, мы продолжаем каждый день нашу утреннюю программу. Проверка связи со звездным десантом нашего супершоу. И прямо сейчас к нам подключается девушка-эпоха, чей голос проникает под кожу, а честные пронзительные песни и стихи знает наизусть не одно поколение.
2: Певица, поэтесса, музыкант, художница, писательница и основатель, а также лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.
1: Диана, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Ребят, ну вы меня смутили. Давайте ограничимся словом «музыкант» и все.
1: Отлично. Привет. У нас музыкант Диана Арбенина на связи.
3: Да, еще я люблю смеяться и мороженое.
1: Мороженое? Мы учтем, чтобы за кулисами нашей большой дискотеки стоял прям большой такой фургончик.
2: С пломбиром.
1: Это обязательно.
3: Тогда сверху, чтобы было полито апельсиновой глазурью.
1: Это уже тяжелее будет, но мы постараемся найти такую.
2: Сок подойдет?
3: У вас получится, парни, у вас получится.
1: А раз мы уже начали говорить про желание и вот райдер, а есть мороженое, да, вот в требованиях перед выступлением?
3: Нету. Это специально для авторадио, для дискотеки.
1: Я понял, тогда мы обязательно исполним.
3: А что, вы думаете, так все просто?
1: Вдруг? А есть что-то необычное, раз мы уже об этом заговорили?
3: Не, ничего нет необычного, потому что мы играем очень много лет, и никаких понтов у нас в райдере нет. Ну, понятно, что вода, какие-то перекусы. Если касается меня, то у меня в гостиничном номере должны стоять две бутыли 5-литровые с водой, а я таким образом качаю трицепс.
1: О!
3: Потому что, ну, как-то не всегда есть возможность бежать в фитнес-зал, а я это делаю каждый день, зарядку имею в виду, поэтому очень удобно.
1: Мы сейчас сделаем вывод, что, ну, Диана абсолютный перфекционист во всем. А что касается живого звука, подачи, бешеной самоотдачи, все это мы всегда видим на сцене. Скажи, пожалуйста, на таком гигантском сборном стадионе, да, где вот за кулисами, возможно, будет суета, артисты меняются с бешеной скоростью. Тяжело удерживать вот эту свою личную фирменную снайперскую планку и концентрацию?
3: Нет, абсолютно не тяжело, потому что я всегда ориентируюсь на людей. Мне абсолютно все равно, что происходит вокруг, кто куда бежит, кто что делает, а где что даже не включилось. Мне самое главное, чтобы возможность была выйти к людям, чтобы был язык, и чтобы люди были близко. Но если они не близко, то я просто прыгаю в зал, и все, и вопрос решен.
1: Кстати, Диан, будет ли такое вот желание?
3: Это всегда импульс. Это никогда не репетируется.
1: А не страшно? Но вдруг не поймают?
2: Ну вот да, я об этом тоже.
3: Поймают. Я людям верю. И люди никогда не подводят. Ну, на самом деле, публика у нас, ребят, ну просто невероятная. Поэтому я им доверяю 100%.
2: Диан, давайте тогда позовем всех слушателей Авторадио на нашу большую дискотеку Авторадио 4 июля на стадион ВТБ-арена.
3: Ну что, ребят, 4 июля Авторадио, народная радиостанция, приглашает вас и нас, и всех, и мы тоже, на большую классную летнюю дискотеку. Понятно, что у нас будет энергия, умноженная на 154 миллиардов километров и сил, и мощи, и любви тоже. Приходите и начинайте поздравлять меня с днем рождения, который у меня будет через 4 дня. 4 плюс 4 равно 8. Увидимся 4 июля.
1: Ну, с наступающим! Так.
2: Ну, 8 июля еще лично позвоним.
1: Мы будем первыми, которые так заранее, и обязательно отправим мороженое. Диан, спасибо большое. Диана Арбенина, дамы и господа, была только что вместе с нами на связи, которая, я уверен, устроит настоящий пожар просто. И мы вместе с ней споем классные треки. Нас будет более 30 тысяч человек 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, забирайте свои места прямо сейчас, заходя на сайт, официальный сайт наш авторадио.ру, изучайте все подробности. Ну а если вы не хотите ждать и прямо сейчас хотите получить два заветных приглашения, то запоминайте механику.
2: Заходите в группу Авторадио в ВК и пишите, какая песня будет обязательно исполнена Дианой Арбениной 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Окажетесь первым правильно ответившим, билеты, пригласительный в эпицентр нашего танцпола достанутся вам.
1: Все, вперед, действуйте!
0: Большая! Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
13: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvlf.ru. 13+.
14: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
15: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
9: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Сижу, такой новости читаю, думаю, так. Зиверт, и вау, возвращается в гандбол. А потом смотрю, нет, это Ярон Зиверт, это тренер гандбольной команды. Ладно.
2: Шла на пилатес, зашла на гандбол. Нормальная история.
1: К артистке не имеет никакого отношения. Так, переходим к драйв-чату. Сегодня у нас настоящий клуб любителей закаливания, как выясняется. А мы выясняем, как страна выживает без горячей воды. Говорят, эти две недели делают нас только сильнее. Опять же, наши слушатели. Но, признавайте честно, те, кто до сих пор греет воду чайниками, это романтик? И экономия? Или уже невыносимая дичь, от которой дергается глаз? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Говорим сегодня про этот коммунальный квест без потерь для нервной системы. Итак, что есть?
2: Андрей написал из Санкт-Петербурга. Говорит, никаких проблем с отключением у меня нет. Спокойно использую холодную воду. Кроме того, абонемент в бассейн решает все проблемы.
1: Да?
2: Удобно, когда есть какая-то вот активность, зона активности с душевой кабиной.
1: Наталья Петровна больше интересует не сегодняшняя тема, а что у Вани Броневого в термосе сегодня?
2: Шен Пуэр, зеленый Пуэр. Вот, как обычно, у меня либо зеленый, либо черный.
1: Вопрос-ответ, все получили.
2: Ну да.
1: Так, Ирина написала: корабли бороздят просторы вселенной. Да, 2 недели в году я моюсь в тазике пенном. Этот перевод удивительным образом объединяет людей. Мы начинаем ходить в гости друг к другу, вернее, к тому другу, у которого есть горячая вода. Это вот Ирина из Москвы написала. Самый четкий вариант — это проточный водонагреватель, уже многие пишут. Угу. Да? Вот, я такой поставил, кстати, не так дорого. Стоил около 2000 рублей.
2: Так.
1: Вот, но выручает. Правда, единственное, что меня смущает, что в ванной он должен еще и в розетку быть вставлен.
2: Безопасность наша все.
1: Такой. Каждый раз, как последний. Это душ. Доброе утро. К отключению воды готовы морально. Достаю тазики, кастрюльки, ковшики. Специально купила складной набор, чтобы много места не занимал. Но мои кудрявые волосы так помыть особенно тяжело. Это вот от Натальи. Всей болью этих двухнедельных квестов она поделилась с нами. Ну, пишите еще. А вот кто-то, Александр, писал: слава богу, закончилось! Но непонятно, то ли
2: вода это горячая, то ли в целом период отключения.
1: Но Александр доволен.
2: Ура!
1: Хорошо. В любом случае, ребята, мы прямо сейчас готовы еще привнести немного радости в ваше утро благодаря нашей игре под названием «Хьюстон, у нас проблемы». Мощь легких вам сейчас понадобится. Как раз, я думаю, чтобы отрепетировали, если мылись холодной водой. Вот это «Ай!»
2: Да, похоже.
1: Примерно тот смысл. Главное — дозвониться и продемонстрировать.
2: 258-33-00, код Москвы 495. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
5: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
6: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
7: Правда, родная, скоро.
6: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
7: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
8: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
9: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
10: Стоматология Дент-сервис окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Дент-сервис. Ждем вас по адресу Конева 18А, телефон 73 73 33. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352-526-38-30.
11: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
12: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
13: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Леди и джентльмены, очередной раз мы открываем двери нашей игры «Хьюстон. У нас проблемы», где сегодня попробует свои силы Виктор из Великого Новгорода. Виктор, входи.
1: Привет, Виктор.
2: Здравствуйте. Вот привет, он. Привет.
0: С победным именем, возможно, сегодня ему удастся застолбить свое место и стать лидером нашей игры. Но прежде о правилах, пожалуйста, Виктор, запомни.
1: Виктор, ты наверняка знаешь, кто такая Уитни Хьюстон.
2: Конечно.
1: Хорошо, и песню, значит, ее тоже знаешь, но на всякий случай напомню всем слушателям. Так вот, Виктор, как только ты услышишь в эфире вот этот мощный дыщ, я тебе еще и голосом подскажу, что вот этот дыщ настал, ну и ты начинаешь петь «And I». Твоя задача — протянуть как можно дольше, минимум 8 секунд. 8 протянешь — получишь подарок классный от Авторадио. Если хочешь поставить себе максимальную цель, а именно завоевать золотой дыщ «And I» 2026, то тебе нужно сместить лидера с вершины нашей турнирной таблицы.
0: Это Дмитрий из Ошкар-Алы, он до сих пор вот наверху. И не дает никому туда взобраться, потому что он протянул этот фрагмент 1 минуту 10 секунд. Виктор, сможешь ли ты побить этот рекорд?
2: Будем пытаться.
1: Он экономит воздух.
0: Да, пока не выпускай лишнее. Итак, если мы все готовы, я запускаю уже и секундомер. Поехали. Хьюстон, we have a
2: problem.
0: Да подожди!
1: Подожди!
0: Куда ты? Мы ж не дали тебе еще сигнал.
1: Подожди, дыши ровно.
0: Да.
1: Давай еще раз.
0: Фальстарт.
1: Громко.
0: Громко. Не протянет долго. Сильно выдает.
1: Не экономит воздух вообще.
0: Чуть медленнее можно. Чуть медленнее выдавай воздух.
1: Уже связки трещат. Этот вздох был потрясающий.
0: Итак, стоп-игра. Стоп-игра. У нас здесь и фотофиниш, и вар. Все работает для того, чтобы объявить результат. В принципе, для того, чтобы забрать у нас подарок, этого более чем достаточно. 8 секунд он преодолел. Но, увы, не скинул в очередной раз с пьедестала Дмитрия, потому что мы собрали 22.54. Это хороший результат, Виктор. С учетом того, что у нас был фальшстарт немножечко такой нервный.
1: Ты там потратился, да.
0: В любом случае, нам было приятно с тобой встретиться, пообщаться и, конечно, вручить тебе подарок. И я тут предлагаю рюкзак наш, фирменный, красивый, авторадийный. Наш сегодняшний участник заработал, с чем мы тебя и поздравляем. Слушайте, ну это уже как-то начинает прям это, немного, ну...
1: Интрига нужна.
0: Ну, какая-то...
1: Нужен конкурент.
0: Да, что-то как-то Дмитрий давно у нас задержался на этом Олимпе. Никто даже не пытается к нему подобраться. Ребята, ну давайте, недели есть, чтобы потренироваться.
1: Ну, я напомню, прошлогодний рекордсмен и обладатель золотого Дыщендай 2025 был на 20 секунд выносливее, чем нынешний лидер.
0: Да, того Денчика мы помним.
1: Он пришел к нам под Новый год и полторы минуты как затянул только.
0: Поэтому, ребята, тренируйтесь. Я уверен, что все у вас получится. Ну, а тем временем Виктора еще раз поздравляем и плавно переезжаем в новый час. Там нас вместе с вами ожидает, ой, какие классные, интересные встречи. Во-первых, Андрей рассказывает, к нам заглянет наш техноблогер. Во-вторых, мы отправимся с вами в недалекое, но очень приятное путешествие, и благодаря которому вы можете выиграть тоже классные подарки. Ну, а еще будем подводить итоги нашего драйв-чата. Тазики, кастрюли, рассказывайте, как вы выживаете в период отключения горячей воды. Поехали. Хьюстон, we have a problem.
3: Драйв! Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Да все бесплатно.
5: Что?
4: Что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили скорректировать систему оплаты отопления. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов, однако россиянам нужно дать возможность оплачивать его только исходя из показаний счетчиков.
2: Про законы.
1: На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Введена обязательная маркировка звонков от организаций. Абоненту предоставлено право отказаться от получения массовых рассылок и вызовов. По информации МВД, в прошлом году впервые прекратился рост киберпреступлений, а их число даже сократилось на 12%. Поэтому работа в этом направлении продолжается, сообщает «Парламентская газета».
2: Про столицу.
1: В Москву постепенно приходит лето. Сегодня в столице ожидается теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов. В городе будет переменная облачность, а атмосферное давление немного выше климатической нормы. Подробнее о том, какая погода нас ждет на этой неделе, авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: На этой рабочей неделе у нас будет около нормальной температуры воздуха в столичном регионе России. Это плюс 19-плюс 22 градуса днем, разумеется. При переменной облачности, при минимальном количестве осадков, но их вероятность, конечно, будет, но преимущественно в четверг. Но зато в четверг будет в районе уже плюс 23, что будет ощущаться весьма и весьма комфортной погодой. Также к выходным температура воздуха будет подрастать достаточно плавно, но, тем не менее, плюс 25 в субботу мы, скорее всего, увидим.
1: Ранее синоптики сообщали, что ко второй декаде июня вода в водоемах Москвы прогреется до плюс 18-20 градусов. В столичном регионе начнется купальный сезон.
2: Про авторадио.
1: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мария Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 71 рубль 55 копеек. Курс евро 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: 9 часов утра в столице, и это финальный час, который мы проведем, друзья, вместе с вами. Это драйв-шоу «Поехали», здесь Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Драйв-чат у нас тоже близится к финалу. Мы напоминаем, что в России как бы уже где-то стартовал, где-то еще нет, но сезон традиционных летних испытаний, да, отключают горячую воду. Соответственно, мы вас об этом и спросили. Рассказывайте, как вы выживаете в этот период отключения горячей воды. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. И, кстати, в тему... В рубрике «Ну и гаджеты» Андрей Рассказов к нам сегодня бежит с бойлером, а может быть, с какой-то другой теплонагревающей воду штучкой, которая нам поможет в этот период.
1: Мне кажется, очень хорошо спасает от отключения горячей воды. Классные путешествия, великолепные, комфортабельные. Ну, а это мы вам можем организовать. У нас для этого есть специальная игра, называется «Утренний экспресс». Случится она совсем скоро в эфире, поэтому прямо сейчас берите в руки телефон и звоните. 258-3320, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Итак, дамы и господа, как и обещали, прямо сейчас устраним все те самые пробелы, которые присутствуют в вашей ванной. Ну, например, отсутствие горячей воды. Благодаря Андрею Рассказову, который все это уже на себе попробовал, испытал и прямо сейчас подскажет те самые необходимые гаджеты, которые упростят жизнь в этот холодный период. Поехали.
1: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
0: Андрей, доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, с чем ты к нам сегодня? Какие гаджеты и вот нужно приобрести прямо сейчас, чтобы быть готовым, если вдруг вода, все, горяченькую отключили?
3: Их всего три, помимо...
0: костра?
3: Собственно, нагревателя. Все понимают, что есть нагреватели, да, никуда не делись. Вот, но есть штука, которая может решить проблему за 5 минут буквально.
2: Ну-ка.
3: Называется Royal Thermo Smart Fix. Это буквально насадка для душа, которая греет воду. Но она греет проточную воду. То есть это очень мощный нагреватель внутри. Поэтому я предупреждаю сразу, что нужна розетка, которая, знаете, используется для там, электро этих плит.
2: То есть
3: мощная.
2: Ты стоишь в душе и держишь в руке эту штуку, из нее льется вода, и она при этом подключается к розетке. Правильно я понимаю?
3: Абсолютно правильно.
2: Абсолютно безопасная штука.
0: Конечно.
3: Слушай, ну они продаются.
0: Ты думаешь, что там прямо из лейки, что ли, идет провод?
3: Конечно.
2: А откуда он идет?
3: Не, ну
0: там блок специальный. Блок ты ставишь на
2: отдельный
0: раковину.
2: Отдельный.
0: Вставляешь в розетку. От блока идет другой провод, присоединяется к крану.
2: То, что стоит на раковине электрическое, я имею в виду, и питается от розетки, для меня это всегда сомнительное удовольствие.
3: Ну, не первый год такие штуки делают. Уже, я думаю, что люди подумали. Самое главное...
0: Сколько стоит?
3: Да, что это стоит 4000 рублей.
0: А еще раз название?
3: Называется Royal Thermo Smart Fix.
0: Royal Thermo. Посмотрим, что
3: вот.
0: Это такое.
3: В общем, он справляется, все хорошо. Дальше гаджеты, которые будут просто любопытными. Я не думаю, что кто-то из вас решится на это, но тем не менее. Есть такая штука, которая называется HeatWorks Model 3. Это, собственно, нагреватель, он проточный, но там нет нагревательного элемента.
2: А как тогда работает?
3: Дело в том, что вместо, собственно, этого там используются такие графитовые электроды, которые пропускают через воду, собственно, ток электрический. И таким образом, используя буквально свойства токопроводности, или как это называется, электропроводности воды, ее и нагревают. То есть там нечему нагреваться, соответственно, нет ни накипи, ничего такого. Вода просто, ну, греется.
2: Но и дольше будет работать.
3: Да-да-да. Ну, то есть это почти как микроволновка, только все-таки чуть-чуть помощнее. Но тут другая штука. Тоже нужна мощная розетка. 240 вольт. Вот.
2: Так, и?
3: И их перестали делать. И можно купить такую штуку только БУ, наверное. Вот. Но или где-то, если в магазинах завалялись, так сказать, заранее закупленные версии. Вот. Но стоит всего 6 тысяч рублей, ну так, в среднем. Вот. Повторюсь, HeatWorks Model 3 называется. Ну и последняя, самая безумная штука, которую я для себя в целом открыл. Называется Amber Wave 2. И это браслет, который ты надеваешь на руку, и он меняет твое ощущение термовосприятия. Его сделали специалисты из MIT, значит, ты его надеваешь. Дело в том, что у нас на запястье где-то находится какая-то точка, которая при воздействии электродов, ну, там, очень такого маленького слабого тока, меняет восприятие нашего тела, всего тела, температуры окружающей среды. Там небольшая флуктуация, собственно, эта температура, она от 2,5 до 8,5 градусов, по-моему. То есть, ну, не то, чтобы она сделает холодную воду горячей, ну, для
2: вас. Будет не так больно.
3: Но будет не так больно, да. То есть вы можете чуть-чуть как бы улучшить свою жизнь. Ну, и, кстати, дополнительно это может помочь тем, кому слишком жарко в жару или слишком холодно зимой, например. То есть вы можете регулировать. Это как бы работает и в одну, и в другую сторону.
0: Это прототип или прям реально купить можно?
3: Нет, это реально купить можно. Причем это уже вторая версия. Но стоит эта штука... В среднем 27 тысяч рублей.
2: А-а-а.
3: Ну, да, и надо будет заказывать ее откуда-то из-за рубежа, так что а-а-а. Закладывайте время, чтобы она до вас доехала.
2: 27 тысяч, получается, на пару градусов меняет, ну, соответственно, по десятке за градус. Неплохо.
3: Ну, опять же, если вам очень жарко в жару, я просто читал и такой, это для меня буквально штука. Я потому что из этих. Вот, то может быть как раз
4: да, мне кажется, 27 слишком дорого для того, чтобы чувствовать себя комфортно.
2: За 27 можно бойлер себе. Ну, не бойлер, а вот этот капитальный, да, прикрутить
4: и
2: уже.
4: Еще и на кепка вентилятора останется деньги.
2: От жары.
4: От жары, да. Но в любом случае, возможно, кого-то это заинтересует, ребята. Вот такие гаджеты для того, чтобы согреться в сезон отключения горячей воды. От Андрея рассказал. Спасибо большое.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое

0: 352 502 20 2070.
1: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. Северлесторг производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. Северлесторг. Лес с характером.
2: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: партнер проекта АО ФПК. Путешествуйте на комфортабельных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Откройте для себя уникальные маршруты по живописным уголкам нашей страны.
1: Всем привет, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» по-прежнему в эфире Авторадио. Курочкин и Броневой. И вместе с федеральной пассажирской компанией у нас продолжается игра «Утренний экспресс», где каждое утро наш поезд отправляется в новое путешествие, а ваша задача — отгадать, в каком городе или прекрасном месте нашей страны мы окажемся сегодня.
2: И каждое утро вас ждут подарки от федеральной пассажирской компании. Конечно, главный приз в финале нашего проекта — возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов.
1: Сегодня вместе с нами в путешествие отправляется Александр, город Россош, это Воронежская область. Александр, входите.
2: Доброе утро.
3: Да-да-да, доброе утро.
1: Вы уже в нашем фирменном купе, скоро вам предложат вкусные закуски и напитки, но прежде мы хотим тебя ознакомить с правилами, которые нужно соблюдать.
2: Итак, смотри, слушай, мы будем давать тебе 3 подсказки, после каждой будем спрашивать, готов ли ты назвать город. Если угадаешь, получишь набор путешественника, который, уверен, пригодится тебе в любой поездке. И станешь участником финала, где мы разыграем главный приз – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов Федерации. Пассажирской компании. Ну а если ошибешься, расстраиваться не придется, приз тебе все равно достанется, приз дня, я имею в виду, но в финал, конечно, не попадешь.
1: Саня, ты где находишься сейчас, скажи, пожалуйста.
3: Я в пути, я вообще менеджер по продажам сельхозтехники, поэтому, если хотите, могу продать вам трактор.
1: Класс. Да не, спасибо. Это нам пока не нужно. Было бы здорово, если бы ты рядом сидящих там или кто там находится с тобой чуть-чуть приглушил, намьютил. Потому что нужно, чтобы ты внимательно слушал наши подсказки. Готов?
3: Да-да-да, внимательно слушаю вас.
1: Ну все тогда, поехали.
0: Утренний экспресс. Поехали.
1: Подсказка номер 1. Этот город был основан мечтой одного императора о форте и о могучей морской державе. Не случайно на его гербе изображено 2 просто невероятных перекрещенных якоря. Один из самых популярных видов экскурсий в этом городе — это водные. В ночных трамвайчиках, катерах и яхтах, скоростных метеорах. А также есть экскурсия на самый известный в стране крейсер. Настоящий символ своей эпохи. Тут, по-моему, сразу можно выстреливать правильным ответом.
2: Еще и выстреливать.
3: Ну, знаете как, если же говорить про крейсер, то это, естественно, наверное, «Аврора». А если это «Аврора», то это «Санкт-Петербург».
1: «Санкт-Петербург». А скажи, пожалуйста, а ты вообще путешествовал на поезде? Хоть раз в жизни?
3: Да.
1: И люблю. В Санкт-Петербург тоже заезжал?
3: К сожалению, проездом только.
1: Только проездом. Ну, что я могу тебе сказать, что... В принципе, на данный момент, после первой подсказки, а это было очевидно и понятно, стоит, наверное, упаковать свой чемодан и все-таки отправиться в путешествие вместе с набором путешественника, который тебе точно пригодится, да? Да-да-да, Санкт-Петербург. И, собственно, там, кстати, в этом прекрасном городе стильный зонт, который ты сегодня выиграл, пригодится. Легендарный подстаканник, но это чисто, знаю, это понт, который тебе теперь, знаешь, будет в твоих руках. Всегда нужный в дороге пауэрбанк, потому что в Санкт-Петербурге, если гулять, то это, конечно, телефон...
2: С утра до вечера.
1: Разряжается за минуту, пока ты все нафоткаешь. Конечно, дорожный органайзер и чехол для очков, потому что редкие лучи солнца, но там все-таки проступают. И очечь с собой нужны всегда.
2: Но это еще не все, потому что ты еще и становишься участником нашего большого финала, который состоится в прямом эфире 5 июня на Авторадио. И среди всех финалистов мы разыграем главный приз 120 тысяч баллов клуба путешественников РЖД-бонус, которые победитель сможет потратить на поездку в одном из туристических поездов федеральной пассажирской компании.
1: Я посмотрел наши подсказки, здесь в принципе и со второй можно было сразу догадаться, и с третьей, потому что это город, который, ну, не как не спрятать за фактами.
2: Любой факт выдающийся.
1: Здорово. Ладно, дамы и господа, мы все вместе готовимся к финалу. Возможно, именно этим финалистам и обладателям 120 тысяч баллов клуб путешественников РЖД-бонус станете именно вы. Будете выбирать, куда отправиться в путешествие. Но главное, помните, что у каждого есть возможность еще с нами поиграть, потому что завтра наш утренний экспресс точно отправится в новое путешествие. Внимательно слушайте Авторадио, не прозевайте возможность запрыгнуть в наш поезд мечты!
0: Утренний экспресс на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
11: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».

0: Итак, друзья, пришло время финалить наш драйв-чат. Все было время, но и сейчас оно есть на самом деле. Напомню тему, что в России стартовал сезон традиционных летних отключений горячей воды. Рассказывайте, как вы выживаете в период как раз этот, когда вот ее нет. Спасает ли бойлер, может быть, тазики, а может быть, какие-то гаджеты, которые вы, собственно, приобрели. Вообще вам плевать на эти гаджеты, вы берете холодной водой, потому что вы горячий человек. Вас по студии. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Есть еще парочку минут залететь к нам из той части эфира. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Доброе утро, частный дом. Двухконтурный котел, да и банька. Не дадут мне сгинуть, пишет Марат. Здорово, спасибо за то, что вы понтанулись. Дальше. Доброе утро. Очень-очень-очень. Это крик души, особенно там, где нет места для установки водонагревателя. Бесит прям эти две недели, еще когда дома маленькие дети. Вот, понимаешь? Не помыть. А посуда копится хорошо в своем доме, и когда своя скважина. Но она тоже все равно холодная. Но это Светлана.
2: Тут Юля написала, на мой взгляд, это даже претендент на обещанные билеты на группировку «Ленинград». Значит, перешли всей семьей на режим супергероев. Холодная вода для закаливания, влажные салфетки для точечных операций. Угу. Сухой шампунь.
0: Точечных
2: операций, формулировка божественная. Сухой шампунь для спасения прически. Теперь мы с мужем не просто выживаем без горячей воды. Мы тренируем силу воли и готовимся к покорению Северного полюса. А кто знает, может быть, наше желание осуществится в суперфинале 4 июня, во втором суперфинале игры «Много денег на авторадио». А может быть, главное в нее вступить и слушать внимательно 4 июня наш эфир особенно.
0: Предлагаешь бойлер?
2: Ну, она, я думаю, она про Северный полюс все-таки намекает.
0: Ты думаешь, бойлер? Я думаю, в тему про бойлер хочешь. Так, Александр, у меня две дочери, у каждой волос по пояс, а еще жена. Воду греем в кастрюлях, и пока до меня доходит очередь, греть уже неохота. Поэтому, естественно, в зубы лезу под холодный душ. Дочка удивляется, говорит: пап, как ты так быстро моешься? Ну как, стиснув зубы, мы уже поняли. Ну а насчет посуды в этом году, думаю, что? Думаю, одноразовую купить. На две недели. А, все, одноразовую купить, посуду. Пластиковую.
2: Ну, чтобы не мыть, ну выбросил.
0: Ну, это сверх лень, Александр. Ну уж помыть-то посуду, ну уж извините меня. Так, ну полетели мемы, просто здравствуй, просто как дела, Александр Шоу в виде тазика. Спасибо большое.
2: Да, люди пишут, что в гости ходят. Стали чаще ходить в этот период в гости к друзьям, у которых горячая вода есть.
0: Надо определяться и выбирать лучшего, кто сегодня отправится на концерт группировки «Ленинград». Да, напоминаю, сегодня у нас два билета на это шоу. Кто? Пожалуйста.
2: Мне Юль нравится. С влажными салфетками для точечных операций.
0: Для точечных. Когда у нее воду отключили?
2: А неизвестно, она не написала.
0: А то просто отправим ее 26 июня на концерт.
2: Ну и нормально.
0: Но надо подготовиться. Там уже не точечно. Нам надо все боди помыть.
2: Большую пачку салфеток на 200 штук.
0: Ну, если решили, то решили. Юль. Юль же, да?
2: Юлия Исаева.
0: Два билета на концерт группировки «Ленинград» 26 июня на Лукойл-арене. Ваши. Все, спасибо. Поздравляем. Не жалко было. В принципе, была бы возможность, ребят, всех бы отправил. Но, увы. Увы. У кого-то есть вон даже какие-то всевозможные лайфхаки. А здесь, видите, человек с салфетками только справляется. Поэтому надо как-то поддержать. Все, на этом драйв-чат завершен. Всем спасибо, что отреагировали, написали. Поехали дальше.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
7: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, пришло время, ну, финалиться, прощаться, как сказать. Хотя и хотелось бы как-то оттянуть этот момент и продолжить дальше с вами веселиться. Но, увы и ах, наши коллеги тоже хотят ворваться в этот день и радовать ваши уши. Сегодня мы вместе с вами успели узнать правила летнего питания, что, собственно, необходимо каждому чувствовать себя, чтобы легко, как-то, да, весело, бодро и лето встречать комфортно, без всякой тяжести. Также узнали, что нужно делать для того, чтобы в вашей квартире всегда была горячая вода, благодаря Андрею рассказываю. Да, вот такие вот гаджеты, да, есть дорогие, есть бюджетные, переслушайте всегда. Возможно, кто-то даже приобретет, потом скажет спасибо, когда будет такой, у меня есть горячая, в домовом чате писать, да, в отличие от других. Ну и, конечно, все подарки были розданы направо и налево. Сегодня была прям действительно карусель неслыханной щедрости.
2: Каждый час, каждый час. И тогда и по несколько раз в час раздавали.
1: Самый главный подарок мы для вас готовим, друзья, это 4 июля, разумеется, когда стадион ВТБ-арена, когда вся чаша этого стадиона заполнится нами, любителями классной атмосферы, классной музыки и, конечно же, танцев на большой дискотеке Авторадио.
2: Танцевать мы будем под главные хиты главных артистов страны. А кто это, спросите вы меня? А я вам отвечу. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков и многие-многие другие артисты. Главное, чтобы вы тоже оказались на стадионе ВТБ-арена, выбрали лучшие места, пока есть такая возможность. Остается-то всего ничего, чуть-чуть больше месяца. Поэтому, пожалуйста, милости просим на сайт Авторадио.ру, категория 12+.
1: На этом всем самого классного летнего хорошего настроения. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама. Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о последствиях разговоров рядом со смартфонами. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: ФСБ предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Такое заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов. Об этом сообщает РИА Новости. В ФСБ ранее рассказали о раскрытии операции, когда на технику российских высокопоставленных чиновников внедрялось вредоносное программное обеспечение. Его использовали для прослушивания. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Других подробностей в спецслужбе не раскрыли.
0: Про аварии.
1: Научный центр безопасности дорожного движения МВД опубликовал годовой обзор аварийности. В 2025-м в России произошло почти 4500 ДТП по вине водителей-иностранцев. Динамика относительно 2024 года минус 17%. Об этом сообщает Коммерсант. В этих авариях погибли 409 человек, что на 22% меньше, чем годом ранее. Наибольший удельный вес ДТП, совершенных иностранцами, в общем количестве аварий, произошедших по вине водителей, наблюдается в Москве, Петербурге и Московской области. Больше всего таких происшествий случилось по вине автомобилистов с гражданством Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
0: Про инициативы.
1: Первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой продлить в России специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий, сообщает ТАСС. Пока в России режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. По словам депутата, этот режим стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. Однако годовой лимит дохода в 2 миллиона 400 тысяч рублей в неполной мере соответствует текущим экономическим условиям. По мнению Гусева, совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан, а также укрепить доверие к специальным налоговым режимам и сохранить привлекательность легальной самостоятельной занятости.
0: Про них.
1: Сербия не будет вводить визы для россиян, заявил президент Александр Вучич. Такое решение принято не будет, а даже если его кто-то примет, оно будет сразу отозвано, подчеркнул политик. Ранее глава комитета Скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что в Белграде ведутся дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией для вхождения в Евросоюз. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие решения симметричные, принимаются на основе взаимности. Посол в Сербии Александр Бацан-Харченко напомнил, что, несмотря на усилившееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы. Официальный курс доллара – 71 рубль 55 копеек, курс евро – 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Зачем, для чего, когда — на эти и другие вопросы мы обязательно найдем ответы, а потому что вместе, командой мечты, врываемся во вторник. Авторадио, Олеся Соболева и игра «Много денег». Делайте громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом счастливом сезоне. В призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы движемся ко второму суперфиналу на этой неделе. А именно в четверг, 4 июня, мы узнаем имя счастливчика, чью мечту мы и исполним. Поэтому прямо сейчас нужно проверить свой мобильный. Там вместо гудков должен звучать гимн Авторадио. Ваша мечта должна быть на нашем сайте, и все ваши гаджеты должны быть настроены на главное автомобильное радио страны. Слушайте внимательно, мы за вас держим кулачки. Мы, конечно же, хотим, чтобы ваша мечта исполнилась, и вы, пожалуйста, четверг свой освободите от каких-то дел, которые будут мешать исполнению вашего желания. Тем более у нас тут и артисты тоже на вашей стороне. В четверг во время второго суперфинала песни Татьяны Куртуковой, группы Лицей, Филатов энд Кэрос и многих других исполнителей будут делать вас богаче, будут делать вас счастливее. В общем, мы вовсю готовимся, надеюсь, вы тоже, да и прямо сейчас мы очень даже намерены отдать вам банк. Там приятная сумма 13 тысяч рублей, которую генеральный партнер игры удвоит — 26 тысяч рублей. Кому-кому, узнаем у нашей авторадиорулетки. Итак, она выбрала номер, заканчивается он на 7767, префикс 910, зовут его Юрий, живет Юрий в Москве и очень хочет машину. Какую именно? И зачем, и для чего не написал? Вот по-мужски, хочу машину. А мы прямо сейчас Юрию из Москвы и позвоним. И все у него спросим про его мечту. Но самое главное – это гимн Авторадио вместо гудков. Никаких посторонних мелодий. Вот. 3000 рублей уже у Юрия из Москвы. Берите трубку. Юрий, здравствуйте. Это Авторадио. А это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Спасибо. Ура, слушай.
0: Ну, наконец-то, да, мы с вами встретились в эфире.
2: Да. Да-да.
0: Так, Юрий, но пока идет все как надо. По сценарию гимн звучит, мечта ваша есть. Мы поняли, что вы машину хотите, верно?
2: Да.
0: Так,
2: хочу.
0: Рассказывайте, какую машину?
2: Новую, желательно, коробка-автомат.
0: Так, полноприводная.
2: Да.
0: Куда поедете на ней?
2: Как только, в любое место.
0: В любое. Вот сяду за руль, да и поеду, да?
2: Да.
0: Включу,
2: да,
0: авторадио,
2: да,
0: погромче, и мне вообще не важно точка назначения.
2: Это точно.
0: О, класс, какой Юрий у нас. Вас ничего не держит, не работа, да, я так понимаю?
2: Нет.
0: Ага. Так, тогда я задаю вам вопрос, Юрий. Какая песня только что звучала в эфире?
2: «Зачем мне солнце в Монако?»
0: Ну, чтобы деньги были. Я же говорю, мы ответы найдем. Люся Чеботина только что спела свою песню, а Юрий Соловьев из Москвы забирает 13 тысяч рублей из нашего банка. Ура!
2: Ура!
0: Конечно, сейчас будет дважды ура, потому что генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш — 26 тысяч рублей. Вы скоро получите на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста, Юрий, вы такой вот просто собранный, очень серьезный, конкретный, как будто бы знали, что мы вам позвоним.
2: Ну, 13 лет ждал.
0: 13 лет? Это за, да, всю историю игры «Много денег»? Вы дождались звонка?
2: Да.
0: Ну, вы наш человек, большие буквы все. Я вас от всей души поздравляю, Юрий, сейчас вы забрали деньги, а 4 июня, надеюсь, заберете свою машину.
2: Буду надеяться.
0: Вот мы и договорились. Юрий, до встречи во втором суперфинале. Я вам желаю удачи. Номер ваш остается в игре. Мы запускаем авторадиорулетку. С этой секунды в банке стартовая сумма 5000 рублей. И их мы тоже разыграем. Мы несколько раз в день играем, так что делайте громче свои приемники. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и готовьтесь ко второму суперфиналу. В этот четверг случится самое настоящее чудо в прямом эфире. Уж мы-то постараемся исполнить вашу мечту. Нам это нравится, нам это приятно. 5 заветных желаний будет исполнено, 5 суперфиналов, а под Новый год субботы ожидается шестой суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Звук вашего уюта звучит так?
2: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код

0: Ну, вы знаете, что мы вовсю готовимся к главному событию этого лета, к большой дискотеке «Авторадио». 4 июля встречаемся на стадионе, на ВТБ-арене и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. И у вас есть уникальная возможность оказаться в числе счастливчиков, в числе 30 тысяч танцующих на главном танцполе этого лета. Прямо сейчас набирайте номер прямого эфира 8-495-258-3320. Сыграю с первым дозвонившимся и в случае победы вручу ему 2 билета на большую дискотеку «Авторадио». Ну, давайте прямо сейчас и знакомиться с нашим игроком. Алло, здравствуйте, это «Авторадио».
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Я Владимир.
0: Владимир, очень приятно. Хотите на большую дискотеку «Авторадио», я так понимаю?
1: Очень хочу.
0: Ой, да, я тоже. Очень хочу. Ну, и вы попадете туда, Владимир, в случае правильного ответа. Правила игры «Большой хит» очень простые. Я вам сейчас поставлю нарезку из больших хитов одного из исполнителей. Вам нужно выбрать тот самый, который прозвучит на сцене стадиона ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». Угадаете, заберете билеты. Как вам?
1: Давайте слушать.
0: А давайте. Владимир, тогда прямо сейчас будете играть с тезкой, потому что суперзвезда в эфире, участник большой дискотеки «Авторадио» Владимир Пресняков. Давайте-ка поставлю нарезку. Вам, Владимир, удачи. Все внимание на «Авторадио».
2: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, Владимир, что подсказывает вам ваша музыкальная интуиция?
1: Так, первая была...
0: А за окном бушует месяц
1: май. Да, месяц май, второе что-то про
0: гитару. Играй, гитара, прощай, Запара. Зачем Владимир пел? Стюардесса по имени Жанна. Все, Олеся перепела. И вот они. Так, три больших хита Владимира Преснякова.
1: Ну, большой хит у нас, конечно, «Стюардесса по имени Жанна».
0: И вы выбираете? Что?
1: Наверное, его. Наверное, его
0: так,
1: все-таки.
0: Наверное или 100%?
1: Все-таки наверное.
0: Ну, давайте-ка, наверное, и проверим.
2: Большой хит!
3: «Стюардесса по имени...»
0: Смелее надо быть, Владимир. Ваша музыкальная интуиция вас не подвела. Будет вам стюардесса по имени Жанна на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Два билета ваши, Владимир.
1: Спасибо огромное, Авторадио. Спасибо.
0: Вам огромное спасибо. Вы счастливчик. Дозвонились первым, забрали билеты. Ну и теперь мы встречаемся с вами на главном событии этого лета. До встречи на стадионе. Поздравляем Владимира. Ну а вам напомню, что играем мы каждый день. Условный сигнал может прозвучать в любой момент. Так что будьте начеку, делайте громче Авторадио. Если вдруг у вас не получится дозвониться, это же не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких найдете на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И мы с вами обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны Анна Асти, Егор Крид, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Стас Михайлов и многие-многие другие исполнят свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.
2: Большой!

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Евросоюз вряд ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть России и ограничения на ее перевозку. Об этом сообщает политика со ссылкой на дипломатов ЕС. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Напомню, в 2025 году ЕС ввел механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки «Юрлс» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Нынешний предел должен быть пересмотрен позднее летом, передает ТАСС. США обсуждают размещение ядерного оружия в других странах Европы, помимо 6, на территории которых оно уже присутствует. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По утверждениям издания, американские чиновники сигнализировали о готовности направить в Европу дополнительные так называемые самолеты двойного назначения, способные нести ядерные заряды. Наибольший интерес в их развертывании на своей территории проявили страны Прибалтики и Польша, указывают источники Financial Times. На Мальдивах в течение года ведут запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом сообщил президент страны, передает газета РУ. По мнению политика, это нужно из-за проблем совращения несовершеннолетних, кибербуллинга и контента, который противоречит исламским ценностям. Он назвал ограничение необходимой гарантией благополучия детей и общества Мальдив в целом. Ранее сообщалось, что в Норвегии готовится законопроект, который запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Документ планируется внести в парламент до конца этого года. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
6: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
16: Муз-ТВ приглашает.
17: 6 июня.
16: Москва.
17: Лайф-арена.
16: Премия Муз-ТВ 2026.
17: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
16: Лайф-арена.
17: Премия Муз-ТВ. Движение.
16: Категория 16+.
18: Авторадио.
19: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои.

Но вы же знаете, что лето — это маленькая жизнь. Так давайте-ка проведем ее вместе все эти 92 дня. И один из них самый-самый-самый ожидаемый, самый желанный. 4 июля мы с вами встречаемся на большой дискотеке Авторадио. И всем стадионом танцуем. ВТБ-арена готовится. Наши главные артисты тоже. Они споют свои главные хиты. На одной сцене Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Там будут все, там будем вы и мы, и вы тоже там будете, потому что уже приобрели свои билеты, заняли лучшие места, а если еще нет, то бегом на сайт авторадио.ру, там все для вас, и подробности, и эти самые билеты, категория 12+, и до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Вот это мы потанцуем, главный танцпол страны в ожидании ваших жарких танцев, и я, Олеся Соболева, в том числе. Когда я

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Иногда бизнес начинается не с идеи заработать, а с желания помочь. Ирина Амосова, сооснователь компании EstiLab, создавала свою косметику, чтобы решить личную проблему. Справиться с акне, которая мучила ее много лет. Она объединила знания специалистов из Франции, Японии, Кореи и сделала то, чего до этого не было в России – научно выверенный уход за кожей. Сегодня ее бренды Icon Skin и Decode знают и любят тысячи девушек. А сама компания стала победителем третьего сезона конкурса «Знай наших», который проводит агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Задача конкурса – помочь талантливым производителям стать по-настоящему заметными с помощью самых разных инструментов. Наружной рекламы, продвижения на маркетплейсах, поддержки при выходе на экспорт. Для Ирины Амосовой точкой роста стал Петербургский международный экономический форум.
2: Для нас это было абсолютно нереальным открытием, насколько там много заинтересованных не западных стран, других там континентов приезжали люди, с каким интересом они относились к продукту и сколько деловых уже заключенных контрактов после него. Вот эта вот работа с подготовкой к ПМФ, где тебе показывают уровень международный, который ты можешь достичь, а потом уже подготовка непосредственно к встрече с главным человеком страны, оно переворачивает представление о государственной поддержки.
1: Еще одним открытием для Ирины Амосовой стало внутреннее сообщество конкурса. Живые, неравнодушные люди, готовые всегда подставить плечо. Не по расчету, не за деньги. Просто потому, что здесь так принято.
2: Комьюнити, знаю, наших предпринимателей, это просто какая-то невероятная сила. И я знаю, что если у меня есть хоть какая-то проблема, я могу кинуть клич, и мне 100% люди помогут кому-то обратиться, пришлют своих сотрудников, людей. И это все бескорыстно, но абсолютно совершенно невероятное сообщество, которое там организуется в рамках этого конкурса.
1: Поддержка предпринимательского сообщества, международные контакты, личные встречи с президентом – все это многое дало Ирине Амосовой и ее компании. Вместе с тем есть и другие результаты конкурса «Знай наших», и они лежат за пределами финансовых показателей.
2: На самом деле такой конкурс, он не совсем про бизнес только. Мы все время думаем, что вот у нас бизнес, это значит, что вы должны вырасти, получить деньги, привлечь каких-то инвесторов. А этот конкурс, он вообще про другое. Он про такие вещи, которые не совсем связаны материальными, а больше связаны с вопросами более там духовными, что ли, душевными. Это то, что вы вкладываете в бренд, то, что вы несете миру от России на международный рынок. Что вы вложили, чтобы ваш продукт в России тоже воспринимался с гордостью.
1: Четвертый сезон конкурса «Знай наших» идет прямо сейчас, и он по-прежнему ждет тех, кто делает свое дело с душой, будь то еда, одежда или, как в этой истории, косметика, меняющая жизни. Кстати, в этом году появилась отдельная номинация «Знай технологических» для тех, кто создает решения в сфере кибербезопасности, энергетики будущего, искусственного интеллекта и других направлений. Если вы чувствуете, что вашему бренду есть что сказать стране и миру, сейчас самое время это сделать. Заявки принимают на сайте знайнаших.оси.рф.
0: «Знай наших» – программа в поддержку малого и среднего бизнеса на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу.
0: Про главное.
2: Аномалии с погоды на этой неделе ожидаются в Алтайском крае, Ханты-Мансийском округе, Бурятии, Забайкальском крае, в Мурманской областях. Об этом РИА Новости сообщила ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она уточнила, что аномальная жара 2 и 3 июня ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Там температура воздуха будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. Понижение температуры ниже норма ожидается в Забайкальском крае, в Бурятии, а также в Волгоградской областях.
0: Про нововведение.
2: В России с 1 сентября станет обязательной маркировка широкого перечня гигиенических средств и принадлежностей. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Под новые правила оборота попадают зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки, а также бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески и другие товары. Участников оборота обязали зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию производителями и импортерами. Актерами передает ТАСС.
0: Про предупреждение.
2: Ранние арбузы, часто перенасыщенные нитратными удобрениями, что может вызвать у человека симптомы отравления. Особенно опасно это для пожилых и детей. Все дело в том, что ранние ягоды часто перенасыщены нитратами. Их избыток может вызвать рвоту, головокружение, посинение кожи и слизистых. По словам специалиста, для снижения риска рекомендуется ограничить потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа. Врач-эндокринолог Татьяна Естивнеева в беседе с Авторадио рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе ранней ягоды.
3: Здесь очень важна география, то есть где арбуз произрастал. Если это отечественный арбуз, допустим, из Астрахани или из Краснодара, то в июне он еще не готов, он еще не созрел. И действительно может быть слишком много нитратов в нем. Но если это импорт, если арбуз привезен из той страны, где круглый год созревают арбузы, то такая ягода будет безопасна. При покупке обязательно смотрите страну производителя, и в этом случае вы понимаете, что за арбуз вы будете брать к себе на стол. Поэтому очень важно понимать не сезон, а именно страну, откуда везен продукт.
2: Для снижения рисков инфицирования рекомендуется тщательно мыть арбузы с мылом и щеткой под проточной водой.
0: Про нас.
2: Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшие 12 месяцев. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют, а осенью

0: осенью ВТБ запускает онлайн-банк для детей и подростков от 6 до 14 лет. Там ребята смогут следить за своими тратами, учиться копить и получать предупреждения о мошеннических схемах. Детям также будет доступен чат-бот с адаптированными для них ответами на вопросы про финансы. Официальный курс доллара 71 рубль 55 копеек. Курс евро 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

На память свою надеемся, но параллельно все же записываем. Готовимся заранее к важным событиям, а этим летом мы с вами встречаемся на большой дискотеке Авторадио. На главном танцполе 4 июля на стадионе ВТБ-арена. И танцуем просто всем залом. 30 тысяч танцующих человек. Ну это даже звучит масштабно. Ну а главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Это точно нельзя пропустить. Все нужно увидеть своими глазами и самому оттанцевать. Запомнить это лето надолго, а то и навсегда. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, приобретайте. И до встречи на стадионе 4 июля на большой дискотеке Авторадио. И я, Олеся Соболева, с вами потанцую. Ну и сейчас тоже с вами поработаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
6: ИП Проничева ЕН. Оверный П. 314-352-502-20-00-70.
7: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700 704.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Жители России в целом обеспечены запасами подземных вод, однако их распределение по регионам неравномерно. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Чиновник уточнил, что дефицит наблюдается в 10 регионах. Среди них Карелия, Дагестан, Чувашия, Калмыкия, а также Ленинградская, Омская, Вологодская, Астраханская, Курганская и Челябинские области. Это связано с тем, что в некоторых регионах присутствует многолетняя мерзлота, а в других – естественное повышение минерализации воды и низкая водообильность водоносных горизонтов. Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля 2027 года. В Минтруде также указали, что количество нерабочих дней в 2027 году составит 118. Столько же, сколько в 2026. Но я добавлю, шестидневные рабочие недели были в 2024 и 2025 годах. Мат на работе становится проблемой, когда перестает быть случайной эмоциональной вспышкой и превращается в способ давить на людей. Особенно опасно, если брань летит в адрес конкретного сотрудника и используется для унижения. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на адвоката Марка Каретина. По его словам, мат портит и внешний образ компании. Даже если внутри коллектива такая речь считается привычной для клиента или партнера, она выглядит как хаос и бардак. Рабочая переписка с бранью производит тот же эффект, подчеркнул эксперт. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку. Категория 18+. Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать в России лучше поездом. Подробности на rshd.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Авторадио.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
8: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
9: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минтранс до конца года изменит правила провоза детского питания в самолете. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: В самолете разрешат провозить детское питание объемом более 100 мл. Такой документ утвердят до конца года, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что Минтранс уже приказ подписал. Сейчас идет согласование с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. Ранее к министру с таким запросом обратилась первая заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она попросила дать разъяснение по поводу инцидента в аэропорту Иркутска, где пассажирские с годовалым ребенком запретили взять самолет детское питание из-за превышения установленного правилами объема жидкости. Напомню, сейчас регламентирован именно такой порядок. Один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра.
2: Про мошенников.
1: В МВД предупредили о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте жулики присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующие единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов госвласти.
2: Про Евросоюз.
1: Представители Европарламента, Европейской комиссии и Совета ЕС утвердили текст соглашения, которое регламентирует ускорение процесса депортации из ЕС и увеличение количества депортируемых. Документ также позволяет депортировать мигрантов в специальные центры за пределами блока. Как сообщает издание «Политика», соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и Совете ЕС, а новые правила должны стать частью масштабной миграционной реформы, которая вступает в силу с 12 июня.
2: Про нас.
1: Каждый десятый опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на опрос. Большинство россиян обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в таких магазинах. 35% делают это, когда стоят рядом с ними в очереди. 23% если кто-то привлек внимание, например, внешним видом. А 22% признаются, что это происходит автоматически. Чаще всего жители страны замечают необычные товары, наличие готовой еды и полуфабрикатов, а также соотношение полезных и вредных продуктов. 46% респондентов замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно и непринужденно, а 14% дольше ходят по отделу. Официальный курс доллара – 71 рубль 55 копеек. Курс евро – 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Ну что, у нас получается второй пошел летний день. 92 дня мы каждый наполняем событиями и моментами. И все это вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. И что приятно, так это то, что счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». И зимой, и летом, ну всегда классно. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да уж, с легкой руки Авторадио сбываются ваши желания. В этом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. С нами наш генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы просто стремительно несемся в сторону второго суперфинала. А до него рукой подать, уже представляете, послезавтра, в четверг, 4 июня, исполнится ваша заветная мечта. Чего вы хотите, себе признайтесь, а потом и нам. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте свое желание на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. Сегодня, завтра, уж послезавтра, тем более, будем исполнять вашу мечту и мы, и наши любимые артисты. Татьяна Куртукова, группа «Лицей», «Филатов энд Кэрос» и многие другие, именно их песни будут делать вас богаче и счастливее. Ну и сейчас, конечно, мы будем делать вас богаче. 5000 рублей у нас в банке. Кто за них поборется, давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, номер выбран 6280, последние цифры, префикс 918. Зовут нашу счастливицу Марина, живет она в Краснодарском крае и очень хочет уютный дом с большим садом. Марина, отличная мечта, ну такая прям вот краснодарская, южная. Надеюсь, что исполнится она благодаря авторадио. А сейчас примите от нас деньги. Звоним Марине. Хотим услышать гимн Авторадио. Никаких гудков, посторонних мелодий, голосовых помощников, автоответчиков. Ничего такого, что не гимн Авторадио. Так, есть 3000 рублей у Марины. Летят в Краснодарский край. Но очень хочется поговорить с нашей мечтательницей о ее большом доме, уютном, о саде.
2: Продолжаем дозваниваться.
0: Ну, понятно.
2: Оставайтесь на линии.
0: Мы с удовольствием остаемся на линии, как и номер Марины остается в игре. Много денег, для нее счастливый сезон продолжается. Пока она очень занята, неизвестно чем. Но, возможно, готовится к исполнению своего желания. 4 июня все случится. Марина, если вдруг кто слышит из ваших родных, близких, коллег, передайте привет Марине и скажите, что Авторадио ей звонило. А 4 июня может быть то же самое. Наша рулетка непредсказуемая. Запустим-ка ее. Пожелаем Марине удачи, всем остальным слушателям Авторадио, в том числе 7000 рублей на данный момент в банке, а мы с вами на шаг ближе ко второму суперфиналу. Вы знаете, что делать. Менять гудки в мобильном на гимн Авторадио, делиться мечтой на нашем сайте и слушать внимательно всегда и везде. И чтобы послезавтра вас вообще никто не отвлекал от исполнения вашей мечты в эфире главного автомобильного радио страны. 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Ну а генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. И, кстати, наш же генеральный партнер Озонбанк удваивает выигрыш нашей слушательницы, которая не подошла к телефону. И теперь она получает за гимн Авторадио не 3000 рублей, а 6000 рублей. Совсем скоро на карту Озонбанка. Удачи вам!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
5: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень быстро.

0: Радио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: чемпионы. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 100 тысяч вологжан стали участниками предварительного голосования партии «Единая Россия». В Вологодской области завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Явка на голосование стала рекордной. Выбранные кандидаты представят партию на выборах в Государственную Думу, Законодательное собрание региона и Вологодскую городскую думу. Среди кандидатов преобладают представители социально значимых профессий – врачи, педагоги, общественники, а также участники специальной военной операции. Голосование проходило на портале «Горжусь Вологодчиной». Проект реализуется Общественной палатой Вологодской области с марта этого года. 7 тысяч человек посетили Вологодский семейный фестиваль. В течение всего дня вологжане посещали различные мероприятия, мастер-классы и детскую финансовую ярмарку. На ней гости праздника могли приобрести изделия, сделанные детьми. Некоторые из ребят представили бусы, серьги и бижутерию собственного производства. В День защиты детей стартовал традиционный проект «Город детства». Вологжане и вожатые проекта провели флешмоб для юных жителей города и их родителей. Мероприятие стало частью проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето русского севера» и национального проекта «Молодежь и дети». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Да все без...
5: Что?
4: Что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: ОКО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
13: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
14: Авторадио.

0: Я ничего не хочу сказать, но время все же летит. Мы так ждали лета, а вот уже и 2 июня. Представляете, не успеем моргнуть, а вот уже и 4 июля. Мы самый разгар лета очень ждем, мы вовсю готовимся к большой дискотеке Авторадио. И каждого из вас приглашаем, ведь собираем ради вас целый стадион. Встречаемся на ВТБ-арене. И мы, и вы, и главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Дискотека Авария, Ева Польна, Группа Добро, Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Нельзя пропустить это событие. Вам точно нужно быть в эпицентре, как говорится. 30 тысяч человек на главном танцполе этого лета. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Так что до встречи на стадионе. Готовьте и коронные движения, и яркие наряды. Ну и я, Олеся Соболева, тоже пойду подготовлюсь.
1: Мне

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Виля». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилям» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
9: ИП Проничева ЕН. Оверный П. 314-352-502-20-00-70.
10: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
11: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
12: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 13:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Бензин в Крыму сегодня отпускают по талонам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: На ряде автозаправочных станций Крыма сегодня сохраняются перебои с бензином 92-м и 95-м. Об этом сообщает Коммерсант Кубань со ссылкой на данные АЗС. Ограничения затронули Севастополь, Симферополь, Белогорск, Евпаторию, Ялту и Красногвардейский. Проблемы также сохраняются и с наличием дизельного топлива. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что продолжает в ручном режиме контролировать ситуацию с поставками топлива в город. По его словам, сегодня продажи бензина марок АЕ-92 и АЕ-95 на АЗС двух сетей осуществляется исключительно по талонам. Эта мера носит временный характер, а связана с необходимостью выполнения запасов топлива на заправочных станциях. Ситуацию в Крыму в беседе с Авторадио разобрал эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Юрий Юшков.
3: Во-первых, в Севастополе, ну и в Крыму нет заправок вертикально интегрированных компаний. То есть там фактически все заправки относятся к так называемому независимому АЗС. Независимые АЗС приобретают топливо на бирже. А сейчас на бирже не так уж много доступного предложения, потому что вертикально интегрированные компании, то есть те, у кого есть своя добыча, переработка и сбыт, они, конечно, в первую очередь обеспечивают свои сети АЗС топливом. Есть, в общем-то, потребность, может быть, для улучшения ситуации больше торговать топливом на бирже. Еще один вопрос – это доставка топлива непосредственно до Крыма и Севастополя, потому что там нет своего нефтеперерабатывающего завода и нужно везти из других регионов. Многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах сейчас, и это тоже осложняет ситуацию.
2: Власти рассчитывают возобновить свободную продажу бензина в ближайшие дни после поступления новых партий топлива. В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач.
0: Про инициативу.
2: В Госдуме предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной для многодетных и малообеспеченных семей. Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову, передают РИА Новости. Выплату предоставят выпускникам 9 и 11 классов, причем она не должна заменять уже действующие меры господдержки. По мнению парламентариев, это снизит финансовую нагрузку на бюджет таких семей, поддержит детей в момент окончания школы и сократит риск отказа от участия в выпускном из-за нехватки денег.
0: Про туризм.
2: Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе. Об этом РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в этот город с семьями и детьми. Цены на летний отдых на курорте сейчас доступны, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. Ранее мэр города Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон в Анапе официально начинается 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительная работа велась на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах. Официальный курс доллара 71 рубль 55 копеек. Курс евро 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Да как же с вами проститься, когда с вами так и хочется встретиться? И хорошо, что это скоро произойдет. В самый разгар лета мы с вами потанцуем на большой дискотеке Авторадио. 4 июля собираем стадион. На ВТБ-арене будет 30 тысяч вас, танцующих, счастливых, улыбающихся, поющих. А ведь будет кому подпевать. Главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри Мавик и Ева Польна тоже будет на большой дискотеке Авторадио. Присоединяйтесь, приезжайте, прилетайте, приплывайте, приходите. Ну, может быть, вы уже танцуя будете двигаться в сторону стадиона ВТБ-арена. Берите любимых, берите родных, коллег, друзей. Детей и родителей, если некого взять сами, приходите, компанию уж мы вам найдем. И до встречи на стадионе 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке Авторадио. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Жду не дождусь нашей с вами встречи и наших с вами танцев. Ну а пока у нас с вами любимая работа.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
4: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
8: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Саратовской области стартовали первые учения стран ОДКБ. Их цель – обеспечить оперативное реагирование на биологические угрозы. В маневрах принимают участие более 100 человек из стран, входящих в организацию договора о коллективной безопасности. Об этом пишет РИА Новости. Будут отработаны мероприятия по биобезопасности с использованием мобильных лабораторий быстрого реагирования. Их предоставит Роспотребнадзор. Международные учения пройдут со 2 по 3 июня. В Подольске ограничили аренду электросамокатов. Постановление подписал глава города Григорий Артамонов. Меры действуют до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и создания необходимых нормативных актов. Напомню, ранее запрет на деятельность кикшеринговых компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, уже ввели 3 округа Подмосковья. Синоптики пообещали москвичам завтра летнюю погоду. 3 июня температура воздуха днем в столичном регионе составит от 21 до плюс 24 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в среду станет солнечно, дождя не будет. В четверг сохранится малооблачная и сухая погода. Как отметил метеоролог, ко второй декаде июня вода прогреется до плюс 18-20 градусов и в столичном регионе начнется купальный сезон. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
8: А помни, свой старый двор. Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
9: Авторадио.

0: талантливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
6: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
5: Телефон 522-331.
7: Фальцевые панели у профильцентра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
8: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
9: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
10: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
11: Правда, родная, скоро.
10: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
11: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
12: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России предложили ввести отработки для студентов на бюджете. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Обучение студентов-бюджетников в высших учебных заведениях должно сопровождаться их обязательным трудоустройством. Таким мнением в беседе с изданием «Эксперт» поделился помощник президента Владимир Мединский. По его словам, модель должна быть планово-капиталистическая, так как за образование обязательно кто-то должен платить. Если эту функцию на себя берет государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта, пояснил Мединский. Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным первое образование по стратегически важным и дефицитным специальностям. В первую очередь речь идет о врачах, учителях, ученых и инженерах.
2: Про мошенников.
1: Мошенники обновили схему с заменой домофона, найдя способ сделать первый контакт с потенциальной жертвой более правдоподобным. Об этом предупредили в МВД. В одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина, которая представилась соседкой-пенсионеркой. Она сообщила, что скоро в доме поменяют домофон, и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить технический код, который необходим сверить с ее сообщением. После того, как мужчина код продиктовал, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угроза оформления доверенностей и хищения денег.
2: Про инициативы.
1: Действия социального налогового вычета могут распространить на путевки в детские лагеря. С такой инициативой выступили в Госдуме. Согласно законопроекту, предоставить такие услуги могут при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях, сезонных или круглогодичных, а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональный реестр организации детского отдыха. Этим летом в стране будут работать более 40 тысяч детских лагерей, включая свыше 2 тысяч стационарных. Среди такого множества предложений родители в первую очередь ориентируются на безопасность, качество программы, логистику и доступность. Генеральный директор каталога детских лагерей «Инкамп» Елена Рыженкова в беседе с Авторадио рассказала, какие летние лагеря сейчас наиболее востребованы.
3: Конечно, преимущественно на летние каникулы. По нашей статистике, которую мы собираем с 2011 года, наибольшим спросом пользуются детские лагеря во время летних каникул. На них приходится 85% объема бронирований. С точки зрения летнего каникулярного досуга и летних лагерей, наверное, первый фактор, который влияет в текущем сезоне на спрос родителей, это геополитическая обстановка. Родители переживают, волнуются, особенно все, что касается отправки детей в другие регионы. Поэтому в текущем сезоне родители предпочитают в том числе отправлять детей на отдых в регионе проживания. Это характерно для городов-миллионников, то есть москвичи и Подмосковье, Питер, Ленинградская область, также Новосибирская, Пермская, Республика Татарстан, Тюмень. В общем, все это очень активно дети отдыхают в регионе проживания.
1: Добавлю, в новом сезоне детские лагеря ожидают около 6 миллионов ребят.
0: Про Авторадио.
1: Всего 2 дня отделяют нас от второго суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». 4 июня Авторадио исполнит мечту еще одного из наших слушателей. Список желаний участников игры разнообразен. Кто-то мечтает о мини-гостинице и автодоме. Кому-то нужен салон красоты и мега-свадьба. Другие хотят домик у реки и длительное путешествие. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн. На Авторадио обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, то не забудьте поделиться с нами своей мечтой на сайте Авторадио. Официальный курс доллара 71 рубль 55 копеек, курс евро 86 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

давайте мы вам расскажем, где вы можете провести свой лучший летний танцевальный вечер. Такой вот насыщенный вечер в компании любимых артистов. Большая дискотека «Авторадио» ждет всех вас 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут точно все. Главные звезды споют свои главные хиты для вас. На сцену выйдут Анастя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агат Кристи и многие-многие другие. Лучшие места, пока они есть, можно выбирать на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Хотите справа от сцены, хотите слева, посередине тоже классно будет, там вообще все будет как-то... Ну, по-особенному. Танцевально, музыкально, ярко и масштабно. Присоединяйтесь к нам, мы будем очень рады. Ну, а в студии с этого момента я, Ирина Лагутина. Желаю всем отличнейшего настроения. И, как всегда, у нас с вами движение только вперед.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату в России. Подать документы могут работающие родители двух и более детей, если семья признана нуждающейся. Закон позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, снижая налоговую нагрузку за прошлый год. Заявления принимаются до 1 октября в отделении Социального фонда России через МФЦ или же на портале госуслуги. Как пишет РИА Новости, получить выплату могут семьи с детьми до 18 или до 23 лет при очном обучении. При условии, что все члены семьи граждане России, а заявитель – налоговый резидент без долгов по алиментам. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Аэрофлот продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшелы летом. Полеты стартуют с 8 июля, билеты уже в продаже. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы из российской столицы будут выполняться дважды в неделю, в среду и субботу. Ранее полеты на Сейшельские острова выполнялись только осенью, зимой и весной. Названы социальные и умственные занятия, замедляющие старение. Среди них прослушивание радио и решение кроссвордов. Кроме того, по мнению ученых, уязвимость снижается при наличии поддержки близких. Специалисты советуют поддерживать регулярные контакты с родственниками или друзьями, читать газеты, играть в шахматы, выходить на улицу, чтобы посетить библиотеку, ресторан или, например, музей и театр. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
4: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Да все без... нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: ОККО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Авторадио.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия «Муз-ТВ-2026. Движение».
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
5: Зиверт, Айсбергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
0: Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для получения российского гражданства уточнили требования. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справку должен выдать компетентный орган страны, откуда приехал заявитель, или государство, которое оформило удостоверение личности человеку без гражданства. При этом документ должен быть выдан не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. Отдельное исключение предусмотрено для граждан Украины, а также лиц без гражданства, которые постоянно жили на Украине, а затем уехали в Россию, в том числе через третьи страны. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года включительно.
3: Про бизнес.
2: В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года. Сейчас он действует до конца 2028. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился депутат Дмитрий Гусев. Речь идет о налоговом режиме, который позволяет людям легально работать на себя, без сложной отчетности и оформления бизнеса. Автор инициативы считает, что самозанятым нужен более понятный горизонт планирования. Подробнее о том, почему этот режим важен не только для самих граждан, но и для экономики, Авторадио рассказал экономист и финансовый эксперт Алексей Кричевский.
4: Потому что это история, которая, во-первых, помогла хотя бы частично обелить рынок аренды недвижимости. Это хороший источник пополнения бюджета. Это второй пункт. Третий. В ней ничего особенно критичного нету. Если примут решение ее продлять, то, скорее всего, там немного поднимут налог. То есть это будет не 4,6, как сейчас, а, например, 5,7. А, возможно, 6,8, как у ИП или общества ограниченной ответственности. И, в конце концов, это такая хорошая опция для перехода, собственно говоря, людей из такого, так сказать, хобби монетизируемого в предпринимательство. Потому что достаточно много кейсов, когда люди самозанятых вырастали в ИП.
2: Помимо продления режима, в Госдуме предложили поднять годовой лимит дохода для самозанятых с 2 400 000 до 3 миллионов рублей. Автор инициативы считает, что прежний порог уже не вполне соответствует нынешним ценам и расходам.
3: Про нас.
2: Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета.ру, почти четверть участников не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги, только ради красивой картинки. Еще 21% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом. А 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, то есть быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках, тратах на фоне стресса, а также потере контроля над бюджетом. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 71 рубль 55 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: улыбайся, наслаждайся, обогащайся в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. Суперфинал уже совсем близко. Мы исполним вашу мечту 4 июня, а пока играем с вами на деньги. Слушайте внимательно наш эфир, особенно сейчас. Правила простые. Устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте, что же вы такого хотите выиграть. Делитесь мечтой с нами.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, это абсолютная правда, и именно на Авторадио. В нашей фирменной суперигре «Много денег» приближается наш второй суперфинал. 4 июня мы исполним чью-то мечту, и это будет фантастический праздник. Звездные гости, Татьяна Картукова, группа «Лицей», Филатов & Кэрес и многие другие. Музыка, танцы, настроение. В общем, будет очень ярко и масштабно, а главное, что мы исполним мечту. Это может быть именно ваша мечта, представляете, да, готовы все сделать. Для Авторадио нет ничего невозможного, а правила максимально просты. Зайдите на наш сайт Авторадио, установите наш гимн в своем мобильном и расскажите о своем желании. Если вы в игре давно, а гимн уже звучит, ну найдите просто себя среди игроков на нашем сайте и расскажите о своем желании. Все, что угодно это может быть. Итак, 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года будет также дополнительный суперфинал. Ну а пока в банке 7 тысяч рублей. Давайте мы с вами остановим рулетку. Есть у нас с вами игрок. Зовут Елена. Город Москва. Номер телефона заканчивается на цифры 8453. Итак, мечта у Елены — трехкомнатная квартира в новом доме около метро Новогиреево. Все четко. Давайте будем звонить. Как всегда. Вот в игру гимн Авторадио. Я очень надеюсь, что мы его сейчас возьмем и услышим. Пожалуйста. Теперь, конечно же, хочется поговорить с нашей Еленой прекрасной. И у нас деньги есть в банке, мы еще готовы их отдать. Это Авторадио. О, да-да, это Авторадио, это оно. Оно звонило вам, но вы не взяли трубку. Ну что же, гимн прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Елене. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого 6000 совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается в игре. Ну и мечта, соответственно, может исполниться совсем скоро. Вот-вот, 4 июня в нашем суперфинале. Если вновь Авторадио-рулетка выберет этот абонент. Тем более, 4 квартиры-то мы уже подарили в предыдущих сезонах игры. И пятую с большим удовольствием подарим. Для Авторадио нет ничего невозможного. В банке с этого момента 9000 рублей. Запускаю рулетку. Запустила рулетку. Мы с вами двигаемся дальше. Впереди у нас финал 4 июня. Не устаю об этом говорить. Ну а также в конце года состоится еще и дополнительный финал от нашего партнера Озонбанка. Разыграем еще одну вашу мечту, рассказать о которой можно наша мечта-бот на сайте Авторадио. А 4 июня что? Правильно, суперфинал, где каждый из вас может стать победителем. Я, Ирина Лагутина, желаю вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
2: ИП Проничева ЕН. Обранный П. 314-352-502-20-00-70.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Жителя Феодосии обвинили в госизмене за сбор данных о военном вертолете Вооруженных сил России. Установлено, что, будучи противником проведения специальной военной операции, 45-летний обвиняемый фиксировал на фото перемещение воздушного судна. Затем в одном из мессенджеров он передал их службе безопасности Украины. Мужчина задержан сотрудниками управления ФСБ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Депутаты Госдумы предложили ввести выплату многодетным на подготовку к выпускному после 9 или 11 класса. Как передает ТАСС, мера позволит поддержать учеников и их родителей в важный момент завершения школьного обучения. Депутаты направили обращение министру труда и соцзащиты Антону Котюкову. По мнению парламентариев, реализация инициативы снизит финансовую нагрузку на такие семьи. Москвичей просят быть осторожными при встрече с юными лосятами в парке «Лосиный остров». Как правило, неподалеку от детеныша находится его мама. Она ищет корм для лосенка. Эксперты отметили, что человеку важно не спугнуть животных. Как пишет газета «Метро», сейчас у зверей период, когда на свет появляется потомство. Поэтому лучше не подходить к животным. Лосиха может быть особенно насторожной и даже агрессивной. Кроме того, присутствие человека может потревожить зверей, отвлечь от кормления и обучения малыша навыкам выживания. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
3: Категория 18+.
4: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать в России лучше поездом.
5: Подробности на rfd.ru.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио.
9: 16+.
10: Авторадио.

Любовь – основа основ. Всегда она рядом со слушателями Авторадио. 4 июля так вообще будет что-то невероятное. Любовь к танцам и лучшему шоу окутает вас большая дискотека Авторадио. Главные звезды споют свои главные хиты на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие выйдут на сцену в этот вечер. Билеты можно приобрести на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Есть они еще, конечно же, но с каждым днем их становится все меньше. Успейте приобрести лучшие места уже сейчас, поближе к нам, поближе к звездам. Будет очень здорово. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Из-за дождей в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Режим чрезвычайной ситуации ввели в 4 населенных пунктах Крымского района Краснодарского края. Как сообщили в региональном оперштабе, после дождей вода вышла из русла реки Кубань. Режим ЧС действует в станице Троицкой, селе Гвардейском, а также в хуторах Урма и Западной. Жители СНТ Йодник в хуторе Западном и станице Троицкой эвакуировали. Сейчас 19 человек находятся в пункте временного размещения. За ситуацией продолжают следить экстренные службы. Ранее угроза подтопления возникла в Хасавюртовском районе Дагестана. Там уровень воды в реке Акташ превысил критическую отметку, после чего на месте начали дежурить спасатели.
3: Про ограничения.
2: Россельхознадзор расширяет ограничения на поставки продукции из Армении. Как сообщили в ведомстве, теперь они затронут семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также временно ограничат транзит этих товаров в страны ЕАЭС. В ведомстве объяснили это тем, что пока нет механизма, который подтверждает поступление таких продуктов в другие государства Союза, пишут аргументы недели. До этого Россия уже приостановила ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники. Причиной стали частые нарушения. За год специалисты выявили больше 180 случаев карантинных объектов. Позднее ограничения также распространили на свежий виноград и косточковые фрукты. Кроме того, в России приостановили продажу части армянского алкоголя. Речь идет о товарах, качество которых не соответствовало требованиям.
3: Про детей.
2: В России утвердили предварительный национальный стандарт на подарочные наборы для новорожденных. Документ начнет действовать с 1 ноября и будет рассчитан на 3 года. Он должен помочь регионам формировать такие наборы и включать в них только безопасные и действительно нужные вещи для ребенка в первый год жизни. В примерный перечень вошли детская одежда, пеленки, постельные принадлежности, товары для купания, средства ухода, а также посуда и игрушки. Автор проекта для беременных и мам «Славные роды» Ярослава Сорочева в беседе с Авторадио рассказала о том, какие подарки чаще всего оказываются полезными для молодых родителей.
4: Топ-5 подарков для ребенка. Первое. Беспроигрышный вариант – это деньги. Второе. Сертификаты на маркетплейсы или в детские магазины. Третье. Сертификаты в аптеке, в клинике, к отдельным врачам или полис ДМС на первый год жизни малыша. Четвертое. Фотосессия ньюборн. Пятое. Memory Box. Это такая маленькая коробочка, куда мама может положить первый зубик, первые волосики, первую соску ребенка. В общем, все, что ей будет напоминать в этом трогательном моменте жизни. И топ-5 для мамы. Потому что хочешь порадовать ребенка – помоги маме. Первое. Это клининг, а лучше сертификат. Сертификат на несколько месяцев как минимум. Второе. Сертификат на консультанта по грудному вскармливанию или консультанта по сну, особенно если ребенок первый, это очень поможет снять тревожность. Третье. Замороженные заготовки продуктов или подписка на доставку готовой еды для мамы. Это сэкономит ей те самые несколько вожделенных часов в день, когда она сможет отдохнуть.
2: Эксперт также отметила, что молодой маме могут быть полезны курсы специалистов, которые помогают восстановиться после родов. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 71 рубль 55 копеек, курс евро 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

танцевать будем с вами много в бесконечном энергичном летнем танце на самом главном танцполе страны — большая дискотека Авторадио. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», лучшие звезды выступят для вас. Ну а в студии по-прежнему Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин подписал указ о корректировке требований к подающим на гражданство России. Претенденты должны будут при подаче заявления предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости. Это условие не касается украинцев, которые прибудут в Российскую Федерацию до 1 января 2028 года. Справка должна быть выдана не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления на гражданство. Те, кто постоянно жил на российской территории, справки о судимости с родины могут не предоставлять. В Ассоциации туроператоров России сообщили о снижении цен в отелях Сочи для привлечения туристов. Пока продано примерно 30% номеров на это лето. Главными причинами недостаточной загрузки гостиниц стали прохладная погода и рост конкуренции на территории Краснодарского края. Психологи советуют родителям чаще совместно посещать театры с детьми. Это поможет укрепить семейные узы. По словам экспертов, в повседневной суете отношениям часто не хватает общих впечатлений. Об этом пишет газета «Метро». Психологи считают, что театр дарит события, прожитые вместе. Родитель и ребенок в одном зале с одной историей, с одними героями. После спектакля появляется повод поговорить не о школе и делах, а о чувствах, поступках и выборе. Кроме того, во время просмотра взрослый может увидеть внутренний мир ребенка через его непосредственную реакцию на историю. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
9: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
10: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ «Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ «Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ «Север». Подробности по телефону 55-93-93.
11: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
12: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
13: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17 часов в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Борьбу с поддельными документами для водителей хотят усилить. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете, пишет РИА Новости. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничение также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения.
3: Про инициативы.
2: В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений. Об этом порталу news.ru заявил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. По его словам, сейчас нет единой федеральной льготы для всех пожилых людей, поэтому в одних регионах пенсионеры могут ездить бесплатно, а в других нет. Депутат считает, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания. Куриный также отметил, что расходы на транспорт могут быть заметной частью бюджета пожилых людей, и поэтому отмена платы за проезд стала бы для них реальной социальной поддержкой.
3: Про искусственный интеллект.
2: Аккаунт экс-президента США Барака Обамы взломали через чат поддержки, в котором на вопросы отвечал ИИ-бот. Злоумышленники попросили сменить почту, привязанную к аккаунту, и отправить код подтверждения уже на новый адрес. В итоге доступ получили мошенники. При этом двухфакторная защита не помогла, потому что код верификации оказался у них через сам чат поддержки. Этот случай снова показывает, что искусственный интеллект может стать слабым местом в защите аккаунтов, особенно если ему доверяют операции, связанные с личными данными и подтверждением входа. Эксперт по кибербезопасности Денис Батранков в беседе с Авторадио рассказал подробнее, почему такие атаки становятся все опаснее.
4: Сегодня мы, безопасники, ограничиваем различные сервисы, которые сейчас доступны для клиентов компании, для вообще своих сотрудников. Но при этом эти ограничения легко обходятся. Можно специальным образом запросить искусственный интеллект, и он нам расскажет какую-то информацию, которую вообще мы хотели бы ограничить. Какие-то внутренние данные, финансовые данные, включая, конечно, логины и пароли. К сожалению, эта атака самая популярная, она называется промпт-инъекция. То есть мы можем, в принципе, в почти любой чат-бот написать запрос, и он нам в ответ честно вернет ту информацию, которую он знает, ну или о которой догадывается. Это сейчас то, о чем думает вся индустрия кибербезопасности, и, к сожалению, будем много таких случаев слышать, когда просто через чат-боты получается вся информация о компании, о каких-то людях, ну, включая президентов.
2: Эксперты советуют пользователям особенно внимательно относиться к кодам подтверждения. Их не стоит передавать в чатах, письмах или сообщениях, даже если запрос выглядит как обращение от сервиса. А для важных аккаунтов лучше использовать отдельную почту и не доверять чат-ботам смену данных для доступа без дополнительной проверки. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 71 рубль 55 копеек, курс европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Я уверена, что вы тоже знаете все. Все правила суперигры «Много денег» на Авторадио. 4 июня суперфинал. Мечту исполним вашу. Устанавливайте наш гимн в своем мобильном и рассказывайте о своем желании. А пока будем играть с вами на деньги. Внимательно слушайте эфир.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну что же, играем на деньги прямо сейчас, исполняем ваши мечты уже 4 июня в нашем суперфинале. 13-го счастливого сезона суперигры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. Одну мечту мы уже исполнили, и на подходе следующий суперфинал, когда мы кого-то из вас сделаем счастливым. 4 июня узнаем имя финалиста, чью мечту исполнит Авторадио. Любую мечту обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Для Авторадио нет ничего невозможного. Правила просты. Абсолютно каждый из вас может их исполнить. Заходите на наш сайт, рассказывайте о своем желании, устанавливайте наш гимн в своем мобильном. И все. Если вы давно с нами, найдите свой номер среди игроков на нашем сайте и расскажите о своем желании. И внимательно слушайте эфир. Будут обязательные звездные гости. Татьяна Куртукова будет, группа «Лицей», Филатов Энкерес и многие другие. Праздник гарантирован вам в наш день суперфинала. А пока сейчас с нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты, и мы играем на деньги. В банке 9000 рублей. Давайте мы остановим рулетку. И есть у нас с вами игрок. Номер телефона заканчивается на цифры 8375. Зовут Оксана, Краснодарский край. Сразу видно, творческий человек, смелый, на мой взгляд. Мечтает полететь на воздушном шаре в Каппадокии. Ну что же, давайте с вами и будем тогда звонить. Как всегда, гимн Авторадио, начало игры. Гарантированный сразу же и приз получает наш игрок, как только мы услышим наш гимн. Ну вот он и приз. И вот его уже получает, конечно же.
2: Алло.
0: Оксана, здравствуйте. Это Авторадио. Это прямой эфир. Меня зовут Ирина Лагутина. Суперигра «Много денег». 13-й счастливый сезон. И наша рулетка выбрала именно ваш номер. Поздравляем, Оксана. Оксана,
2: спасибо.
0: Да, расскажите, пожалуйста, о вашей мечте. Почему именно она может сделать вас счастливым? Вот полет на воздушном шаре в Каппадокии. А вы вообще уже летали когда-то?
2: Нет.
0: Нет, но хотите?
2: Да.
0: Вы отважная женщина. И высоты не боитесь, нет?
2: Еще не знаю, надо посмотреть.
0: А, ну, тоже правильно. Смотрите, 4 июня, вот уже вот-вот состоится наш суперфинал. Если мы снова вам позвоним, гимн, конечно же, услышим, а вы песню еще и назовете, будет вам мечта. А пока я вам предлагаю деньги за песню, 9000 рублей в нашем банке сейчас. Более того, наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. То есть по факту играем на 18 тысяч. Заберите их, пожалуйста, назовите песню, которая звучала в эфире.
2: А я не слушала.
0: Не слушали. Оксана, а вот если бы сейчас уже воздушный шар мы разыгрывали, да? Ну что же вы так? Не расстраивайтесь, пожалуйста, в любом случае гарантированный приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн. А наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого совсем скоро 6000 поступит на вашу карту Озонбанка. А главный номер в игре. И мечта может сбыться уже 4 июня. Будете нас слушать обязательно?
2: Конечно, обязательно.
0: Ну все, договорились.
2: Тем более накануне дня рождения.
0: Ну тем более. Ну тогда с наступающим вас днем рождения, шикарного вам настроения желаем.
2: Спасибо большое, до свидания.
0: Спасибо, спасибо и вам. Ну что же, вот так вот сделали мы нашего игрока богаче за гимн Авторадио, гарантированные 3000 рублей он получил. В банке с этого момента 11 тысяч рублей. Давайте запустим с вами рулетку. В конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно. Мечта вот на нашем сайте. 4 июня суперфинал. Будьте, пожалуйста, рядом. Авторадио делайте на всю, чтобы не пропустить праздник, чтобы мы могли исполнить именно вашу мечту. Всем желаю удачи, ну и, как всегда, двигаемся только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
3: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
0: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
4: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
5: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
6: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
7: Правда, родная. Скоро.
6: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
7: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
8: Застройщик ОВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
9: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
10: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
11: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. С недели дружбы стартовал проект «Город детства» в Вологде. В областной столице стартовал 16-й сезон проекта «Город детства». В первую неделю на игровых и спортивных площадках ребята познакомятся друг с другом, поиграют в игры на сплочение, примут участие в эстафетах, мастер-классах и квизах. В июне проект проходит на 20 площадках в разных микрорайонах города. «Город детства» стал частью проекта «Лето русского севера», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Без возрастных ограничений. Новый центр активного долголетия «Забота» откроется в середине июня. Новый центр будет ориентирован на все категории граждан – молодые семьи, взрослых жителей и молодежь. На его базе разместится филиал МФЦ, что позволит вологжанам оформлять справки и документы в одном месте. Рядом с окошком установят банкоматы для мгновенной оплаты госпошлин. Помимо этого, в «Заботе» откроют компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятий здоровьем и мастер-классы для детей и родителей. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Да все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Внимание! В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
12: Авторадио.

Легко и музыкально будет точно, еще ярко, энергично, танцевально, масштабно. И все это большая дискотека Авторадио на Большом стадионе. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут все главные звезды, споют свои главные хиты. А мы будем вот прям зажигать и танцевать. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария Елка» и многие другие. Все подробности для вас на Авторадио.ру, категория 12+. Присоединяйтесь. В студии Ирина Лагутина.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на заседании также ожидаются выступления представителей зарубежных стран. В их числе президенты Танзании и Узбекистана, зампред Китайской Народной Республики, а также министр энергетики Саудовской Аравии. После выступлений запланирована дискуссия, во время которой участники ответят на вопросы. Перед пленарным заседанием Владимир Путин также проведет встречу с руководителями мировых информагентств. Она состоится 4 июня в Константиновском дворце. Добавлю, что «Газпром Медиа Холдинг» выступает генеральным информационным партнером МЭФ-2026.
3: Про образование.
2: ЕГЭ по русскому языку хотят точнее связать с едиными госучебниками. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка заявила советник президента Елена Емпольская. По ее словам, уже есть конкретный план, чтобы содержание экзамена и учебников не расходились. На этом же заседании Владимир Путин обратил внимание, что русский язык и литература во многих высших учебных заведениях до сих пор не выделены в отдельный факультет. Президент отметил, что это не соответствует роли русского языка как одной из ключевых ценностей страны.
3: Про водителей.
2: В Тольятти водителя планируют привлечь к ответственности после того, как он не уступил дорогу машине скорой помощи. По данным госавтоинспекции, в интернете появилось видео, на котором спецтранспорт с включенным сигналом пытается проехать, но дорогу ему перегородил легковой автомобиль. Водитель стоял у светофора, ждал зеленый сигнал и не стал пересекать стоп-линию. Позднее его разыскали. В отношении мужчины составили административный протокол, а собранные документы направили в суд. Такие ситуации часто вызывают у водителей вопрос, а как поступить, если скорая просит проезд, но впереди красный свет или стоп-линия? Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Авторадио рассказал, грозит ли штраф, если водитель нарушил разметку, чтобы пропустить спецтранспорт.
4: Человек стоит на стоп-сигнале на красном свете, едет скорая, подвинься, все равно подвинься. Если нет камеры, то ты просто пропустил скорую, она поехала дальше. Если камера есть, то она зафиксирует, что ты подвинулся не просто так, а потому что пропустил скорую помощь. Да, есть видеорегистратор, на который видно, опять же, что подвинулся, что скорую пропустил. Обжаловать все это можно будет, это без проблем. Ну и приходит штраф, вы, соответственно, пишете, что не согласен, обжалуете, вот пишите, что пропускал скорую помощь. Если же нет видеорегистратора, на камеру не попало, что там скорая была, ну, к примеру, всякое может быть, да и на дороге бы находились одни без всяких водителей, да, без всяких свидетелей, и вам пришел штраф. Но на одной чаше весов ваш штраф там за стоп-линию, а на другой чаше весов чья-то жизнь. Поэтому молодцы, для себя, внутри себя вы даже поставите этот плюсик.
2: За непропуск скорой помощи или другой машины со включенными спецсигналами водителю может грозить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. Также за такое нарушение могут лишить прав на срок от 3 месяцев до 1 года. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 72 рубля 56 копеек, курс европейской валюты 84 рубля 61 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуй, страна.
5: Привет. В эфире маечно-шортовое, солнечно-ультрафиолетовое, прохладно-напиточное шоу «Мурзилки лайв». И за барной стойкой ведущий Авторадио Брагин, Гордеева, Захар.
6: Овцан.
5: Что? Овцан. Овцан.
7: Можно я только не за барной стойкой, а на шезлонге уже?
6: А кто гостей встречать будет на шезлонге?
5: Кто? Вы? Не, Захар, мы ж команда. И все, что мы делаем вместе. Вместе делаем шоу «Мурзилки лайв», и вместе с нашими слушателями ждем второго суперфинала игры «Много денег, счастливый сезон», который состоится уже вот-вот, 4 июня.
6: А чтобы у каждого перед глазами был пример для подражания, мы пригласили сегодня к нам в гости в студию победительницу первого суперфинала, москвичку Веру Лаврикову.
7: Напомню, мечта Веры была закрыть автокредит. Это, между прочим, 1 300 000 рублей. И сегодня ее мечта осуществится буквально через 20 минут.
5: Да, друзья, и у каждого из вас может настать вот такой вот счастливый день, как у Веры. Прямо сейчас вы можете зайти на сайт Авторадио, установить гимн нашей радиостанции и уже 4 числа стать знаменитостью, победителем нашего второго суперфинала.
6: Ну а на сладкое сегодня премьера, да не одна, сразу две. Замечательная, удивительная, ни на кого не похожая Маша Шейк сегодня в нашей студии сразу с двумя новыми композициями. Не пропустите.
5: Итак, кнопка нажимается, шоу начинается. Брагин, Гордеев, Захар здесь до 9 вместе с вами на волнах Авторадио. Еще немножко летних танцев.
6: А все-таки напит.
0: Вечернее шоу.

0: самых позитивных новостей начнем с очень личного. Каждый 10-й опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете.
1: У отдела свежемороженых продуктов.
0: Вот она, правда жизни.
2: У другого отдела.
0: Романтика 21 века.
1: Я знаю этот подкат. Девушка, вам нельзя здесь стоять. Почему? От вас тают свежемороженые продукты.
0: Ты так заходил к кому-нибудь?
1: Нет, это из фильма цитата.
0: Хорошо. Большинство россиян, как оказалось, обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в супермаркете. Всегда интересно посмотреть, а кто там чего набрал. Вот. При этом треть из них делают это, когда стоят рядом в очереди, а другие прямо вообще просто рассматривают у кого что в тележках лежит. И это часто становится поводом для того, чтобы завести разговор. Естественно, тут добавляется еще момент внешнего интереса к человеку. То есть, по данным опроса, почти половина респондентов замечали, что начинают себя вести несколько иначе в супермаркете, если рядом с тележкой находится симпатичный человек.
1: Да.
0: Начинаются вот эти глупые вопросы.
1: Начинается... А, вы такой же напиток взяли, что и я?
0: А вы вот такой не пробовали, а это не слишком ли калорийно? Вот так рождаются пары в Российской Федерации, об этом заявил каждый 10-й опрошенный россиянин.
2: Но действительно, пары рождаются, потом появляются дети, и детям надо дать высшее образование. И вот лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает сделать бесплатным первое высшее, поскольку вузы, дальше цитата, вузы наживаются на стремлении родителей дать детям лучше. Многие семьи будут вынуждены залезть в долги, так как при подготовке к поступлению они вряд ли думали, что все так подорожает. Самое печальное, что зарплата специалистов, которые выходят из вуза, редко превышает 60 тысяч рублей. И многие семьи сейчас просто не решаются потратить 5-7 миллионов на подготовку к поступлению,
1: сколько?
2: Понимая, что на выходе специалист будет получать 60 тысяч. Так что это приведет к оттогу, вернее, к дефициту квалифицированных кадров, и даешь высшее образование бесплатно.
1: Что за университет такой, 7 миллионов, это где?
2: На подготовку, на качественных репетиторов и так далее.
1: Да ладно, ты что? Какая подготовка за 7 миллионов?
2: Знаешь, «Справедливая Россия» Сергей Миронов лучше знает.
1: Мне кажется, это все-таки о стоимости высшего образования шла речь.
2: Нет, это именно подготовка.
1: Не знаю, кого они готовят.
0: Он, наверное, классом посчитали. Вот
1: наверное, да. Согласно...
0: Не волнуйся.
1: Забуду дыхание сперла. Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинству населения России нравится... Как это ни странно, зимнее время года, особенно жителям населенных пунктов с численностью менее 100 тысяч человек, ну и сел. Треть респондентов ответила, что зима им нравится, а вот любимое время года почти у половины населения – лето, 46%. Многие с нетерпением ждут этого времени года, строят различные планы, придумывают, что нужно сделать, что успеть, куда сходить и так далее. Прежде всего, лето ассоциируется с долгожданным отпуском, это традиционное время для поездок к морю, на дачу или на природу. Хорошей погодой и солнцем теплые дни поднимают настроение, дают возможность больше гулять и проводить время на свежем воздухе. А нравится природа и сезонные продукты. Люди радуются цветению зелени, ягодам, цветам и возможности купаться. И ощущают больше энергии. Яркие краски лета снижают уровень гормона стресса, кортизола, помогая снять эмоциональное и физическое напряжение. В общем, лето – это маленькая жизнь.
0: Лето это, да, давайте мы об этом поговорим сегодня в лайв-чате. Нам всегда интересно привлекать нашу самую активную аудиторию к общему разговору. Итак, друзья, расскажите о ваших обязательных планах на лето. Что нужно успеть вот абсолютно точно? Какой у вас чек-лист? Делитесь, прямо сейчас рассказывайте, обязательно указывайте, из какого вы города.
1: Да, кстати, любите ли вы лето? Может быть, человек не любит лето, и почему? Собственно, это тоже интересный вопрос.
2: Плюс 7-915-459-2020, это наш единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.
0: Друзья, ну а автор самого яркого сегодняшнего сообщения получит прекрасный подарок. Это билеты на концерт Леонида Агутина на великолепный летний концерт.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
7: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: Мясной гурман.
13: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
14: Правда, родная, скоро.
13: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
14: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
15: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
16: Кругом фотографы да гитаристы. А требуются трактористы.
17: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91, 8-800-222-89-90.
18: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
19: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса – все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174, плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг» – лес с характером.
20: ООО «Северлесторг», ИНН 352-53-00-144.
21: Солнце, пляж.
22: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
21: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
22: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
23: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
24: Как создать уют для дома и найти все для декора?
1: Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Друзья, наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио продолжается. 13-й счастливый сезон, в котором мы разыгрываем не только деньги, но и исполняем ваши мечты сейчас в самом разгаре. И совсем чуть-чуть осталось до второго суперфинала игры, напомню, который состоится 4 июня. И вот сегодня, в преддверии этого события, мы приветствуем победительницу первого финала, счастливую суперфиналистку. Встречайте, Вера Лаврикова! Город Москва! Вера, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Как мы рады вас видеть! Вы даже, видите, мы даже пока не переехали, пока не обустроились, не решались вас пригласить к нам в студию. Присаживайтесь, пожалуйста.
1: Вы присаживайтесь, вот микрофончик
0: вас ждет. Здравствуйте, хотелось бы с вами пообщаться. Ой, красота какая! Ой, какие цветы! Ой, спасибо! Как нам приятно. Присаживайтесь, надевайте наушники и ближе к микрофону. Сейчас вы будете четвертый ведущий нашего шоу.
2: Итак, да. Вера Лаврикова, город Москва. Ну что, еще раз поздравляем. Можно сказать, что вы у нас пионер и пример всем остальным участникам, да, всем остальным участникам нашей игры, поскольку вы первая победительница этого удивительного сезона мечты в игре «Много денег». А именно ваше желание Авторадио исполняет первым. Да, это абсолютный факт.
1: Вера, давайте мы сейчас зададим вам несколько вопросов. Прежде всего, как давно вы вместе с нами, с Авторадио?
3: Около 2 лет.
1: Хорошо, а вы с игрой «Много денег» на Авторадио?
3: Ну, где-то 1.5.
0: То есть практически как начали слушать радиостанцию, сразу надо участвовать.
3: Конечно.
0: Вы рассказывали нашим корреспондентам, что сын Олег сначала как-то недоверчиво подошел к этой идее и даже уговаривал вас вроде как сменить рингтон. Было такое?
3: Да, конечно. У меня сын все время сказал, это неправда, да вот... Убирает рингтон, мне он не нравится. Вот. Ну, я сказала, так, все, спокойно.
1: Мой телефон, что хочу, то и ставлю.
3: Да, что хочу, то и ставлю. И поэтому, конечно, ну как я могла убрать рингтон, когда, тем более, здесь деньги разыгрывают, желание.
0: И не только, да, деньги. Да. Поскольку вы уже не первый сезон, понятно, что и предыдущим золото было.
3: Да, было.
0: То есть можно было и золото выиграть.
2: Давайте еще раз восстановим события того дня. Итак, 2 апреля. День первого суперфинала нашей игры. Где вы были? Что делали?
3: Ну, безусловно, в этот день я отложила все свои дела. И, конечно, с утра до вечера слушала только Авторадио. И плюс не только слушала, но еще и смотрела. И
2: да,
3: когда, и когда, конечно,
2: да.
3: И когда выпал мой телефон, я вот хотела спросить, чью руку поблагодарить, которая остановила на моем телефоне.
0: Ах, не буду скромничать, это был я.
2: Да, Михаил Брагин, аплодисменты.
0: Спасибо.
1: Главный герой-то.
0: Не, ну просто у меня кнопка ближе всего ко мне, поэтому я нажимаю.
2: И вот на ком стала мечта. На сцене Денис Клявер исполняет песню «Ты не такая, как все». Счастливая золотая рука Брагина останавливает авторадио-рулетку и подает ваш номер телефона. Что вы в этот момент почувствовали, да, когда поняли, что звонок, вот он, поступает к вам из прямого эфира, и что это действительно ваш номер телефона выбрала авторадио-рулетка?
3: Я вот прям боялась, чтобы звонок только не сорвался.
2: Вдруг что-нибудь, да,
3: да, вот вдруг технически сейчас произойдет сбой, да, и вот моя мечта вот уйдет в никуда. Вот, безусловно, конечно, когда я увидела свой номер телефона, я понимала, что все, это, ну, это эйфория, это счастье, это первое время даже как-то даже не верила, что наконец-то я. Так что, ну, конечно, это...
0: Какое-то предчувствие было в этот день, Вер, что вы победите?
3: Да. Было.
0: Что? Да. Как это ощущалось?
3: Да, было. Я сказала, что вот сегодня я обязательно выиграю.
0: Так.
1: Так, а мечта у вас закрыть кредит на автомобиль?
3: Да.

0: Давайте начнем с автомобиля. Что вы взяли? На чем катаетесь?
1: У меня был Geely Atlas 24 года, новенький, полный привод.
2: Ну, в смысле, был и есть, наверное.
1: В смысле, есть, да. Здорово.
0: Но когда брали кредит, соответственно, вот он возник, да? И сколько осталось вам выплачивать и по сроку, и по сумме?
1: У меня был по сроку оставалось выплачивать 2 года, это как раз половина, и по сумме 1 300 000.
2: Ну что ж, отлично. Да, для Авторадио нет ничего невозможного, поэтому прямо сейчас. Дорогая Вера, от лица Авторадио, от себя лично еще раз поздравляем вас с победой и торжественно вручаем сертификат на 1 300 000 рублей! Именно эта сумма, которую вам так не хватало, чтобы навсегда забыть об автокредите, еще раз поздравляем!
3: Сертификат в руках у нашей победительницы, первой победительницы первого суперфинала в счастливом сезоне. Поздравляем, фотографии счастливой нашей Веры Лавриковой. Ну и, Вера, возвращайтесь к микрофону. Сертификат можете держать возле себя. В преддверии второго суперфинала нашей игры, что вы можете теперь уже как опытный игрок, как победительница, пожелать участникам и всем нашим слушателям?
1: Ну, я хочу, чтобы у всех исполнились свои какие-то мечты, свои желания, и благодаря Авторадио они будут исполняться, и вот в преддверии 4 числа очень интересно, кто у вас выиграет, и какое желание у него будет, и вы обязательно его исполните. Хочу, чтобы больше было людей, у которых исполняются мечты. Да. И спасибо вам большое, Авторадио, я вас безумно люблю.
2: Спасибо, вот. Нам очень приятно.
1: Да.
3: Спасибо вам за преданность, за внимание. Спасибо за этот великолепный сладкий подарок. Очень красиво и очень приятно.
0: Ну что же, друзья, второй суперфинал игры «Много денег. Счастливый сезон» состоится 4 июня. Начнется все действо в 17:00, так что всех ждем. Ну а если вы до сих пор еще не в игре, не поздно установить гимн Авторадио и уже через несколько дней осуществить свою заветную мечту. Точно так же, как это сделала Вера Лаврикова.
2: Еще раз поаплодируем нашей победительнице. Вера, поздравляем. Спасибо. И до новых встреч. Удачи.

0: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной дилерах HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Лето близко, а цены на первый распространение продажи года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
0: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Столько условий!
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
0: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
16: Да все бесплатно!
17: Что?
16: Переезд – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
21: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы исполним. До

0: Ну, конечно, можно нарисовать себе в воображении огромный стадион, огромная дискотека, 30 тысяч танцующих, как один человек, да?
1: Счастливых, радостных, позитивных, да. Поющих.
0: Но лучше, конечно, это не рисовать в воображении, а прочувствовать это самостоятельно. Итак, давайте играть!
2: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: кому два билета на большую дискотеку Авторадио.
1: Ну что там, телефон разрывается?
0: Телефон разрывается, 495, код города Москвы. Напомню, телефон 258-33-00. Очень простой вопрос, друзья мои. И вот у нас есть претендент на эти заветные два билета. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Привет.
1: Как радостно. Как вас зовут?
2: Меня зовут Наталья.
1: Очень приятно, Наталья. Ну что, у нас все очень просто. Вы знаете, что в большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды. И, конечно же, они поют главные хиты, то есть песни, которые мы обожаем, и которые, ну вот, являются практически визитной карточкой того или иного исполнителя.
3: Ну и дальше самое главное, Наташ, предложим тебе микс из трех больших хитов. Ну, а, соответственно, тебе нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио, и на этом все. Два билета на фестиваль у тебя в руках. Так что вопрос последний. Ты готова?
2: Готово.
0: Отлично, тогда встречаем суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио Ева Польна.
4: Большой хит. Игра. Выбирай. Один. Два.
5: Я не могу с тобой проститься.
4: Три.
5: Ни ладони мои, а не прошу ни о чем.
0: Итак, Наталья, три композиции только что прозвучало. На-на-на-на-на-на-на-на. Я не могу с тобой проститься. Либо весь мир на ладони моей. Что выбираем?
2: Мне кажется, второй номер.
0: Я не могу с тобой проститься.
2: Мне кажется, эта песня будет звучать.
0: Вам, почему вы так уверены, Наталья? Вы знаете, ребята?
2: Ну, потому что нельзя проститься с Авторадио.
3: Ах, вот логика, логика.
0: Ну что ж, давайте слушать.
4: Большой хит.
0: Ах, Наталья, но, к сожалению, вы не отгадали, потому что Ева Польна будет исполнять весь мир на ладони моей, именно эту композицию.
1: Но, Наталья, я уверена, вы не можете расстраиваться. Вы настолько позитивный человек, у вас настолько мощная энергетика, что я думаю, вы обязательно прорветесь в эфир еще. Потому как игра «Большой хит» продолжается. Мы играем каждый день по несколько раз в день, так что ждем вас вновь в эфире. Ну и, конечно же, утешительный приз от Авторадио вам тоже обязательно уже прибережен.
3: Но имейте в виду, друзья, условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать абсолютно в любой момент. Ну, а если дозвониться не получилось, тоже не беда. Билеты на фестиваль для вас, для ваших друзей, родных и близких можно всегда найти на сайте Авторадио.ру.
0: И мы обязательно встретимся, Наталья, 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Владимир Пресняков, Агата Кристи, Ёлка, Стас Михайлов и многие другие, споют свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
3: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
5: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ-профи-полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ-Север. Подробности по телефону 55 93 93.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Ребята, сегодня пишем сочинение на тему «Лето». И это. Ну а дальше вы сами рассказываете о ваших обязательных планах на лето. Что хотите успеть, какой у вас чек-лист так называемый. Ну и, соответственно, возможно, традиция, возможно, наоборот, какой-то вот такой эксперимент, который вы решили установить этим летом, ну, в плане своего отдыха, ну и вообще какого-то времяпрепровождения.
1: Когда ребенок закончил школу, планы стали размытыми, пишет Мария. И появилось просто новые приключения. Это путешествие еще более интенсивное, чем в другое время года. Обязательно море, новые места, посещение фестивалей, отмечание своего дня рождения. А уж этим летом через 3 недели будет аж полжизни. Но планы на день рождения всегда неизменны. Уехать в путешествие. И главный тренд любого лета на протяжении уже почти 10 лет – это участие со своей командой в чемпионатах и фестивалях по воздухоплаванию в разных городах нашей любимой страны. Ну и самый неизменный план на лето – это любить жизнь, и это будет самое лучшее мое лето. Я узнавала. Молодец, Мария, конечно, вот нужно брать пример с такого позитива и с такой активной позиции.
0: Да тут, пожалуйста, и следующий участник тоже. Игорь, очень активный план на лето. Посетить концерт группы «Ленинград».
1: Раз.
0: Обязательно попасть на дискотеку, на большую дискотеку «Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена. На машине поехать в Крым, Евпаторию. Увидеться с родными, понаслаждаться морем, горами, лесами, прекрасной природой под лучшую радиоволну «Авторадио». Всем отличного настроения и качественной музыки.
1: Тоже прекрасный план.
2: Кстати говоря, вот еще план от Ольги из Петропавловска-Камчатского. Чек-лист на лето. Записывайте. В начале июня съесть мороженое на Красной площади в Москве. День России встретить в Казани. В конце июня пожарить картошку и шашлык в деревне под Калугой. Это обязательно. В июле обязательно на Камчатке подняться на вулкан Плоский Толбачик.
1: Ничего.
2: Сделать селфи на закате там же, где-то на Камчатке. Ну а в конце августа поехать обязательно во Владивосток. Там поехать в Безверхово на море, чтобы нырять и ловить свежие морепродукты. Ну и в заключение приготовить свежевыловленные мидии на костре. На этом, собственно говоря, чек-лист закончился.
1: Неплохо. Живет у нас
2: начать в Москве, закончить во Владике.
1: Да. Друзья, давайте продолжим сочинение на тему «Лето это». Это маленькая жизнь, у кого-то, может, большая, вот судя по планам, прям огромная жизнь. Да? Ну вот, пишите +7 915 459 2020 ваши планы на лето и вообще как вы к нему относитесь. Любите лето, не любите? Нам тоже интересно.
0: А?
1: Мало ли, вдруг вы его не любите, может, вы зиму предпочитаете. Пишите, ждем.
3: Лайф. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: На лице 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Американская делегация впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Делегация США впервые за несколько лет будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, американскую делегацию возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук. На таком уровне представители штатов не участвовали в форуме последние 8-9 лет. Ожидается, что члены делегации пообщаются с российскими официальными лицами и представителями сферы культуры. Кроме того, Родни Кук выступит на сессии «Россия-США. Диалог культур». Всего на ПМЭФ в этом году приедут государственные деятели и политики примерно из 76 стран. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Генеральным информационным партнером ПМЭФ-2026 выступает «Газпром Медиа Холдинг».
3: Про нововведение.
2: В России до 2027 года планируют внедрить биометрическую проверку пользователей каршеринга. Система должна устанавливать личность человека и проверять, есть ли у него право управлять автомобилем. Для этого планируют использовать единую биометрическую систему и данные водительского удостоверения. Такая мера входит в план по повышению безопасности дорожного движения до 2030 года. Ответственными за ее реализацию назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио рассказал, какие плюсы и минусы могут быть у такой системы.
4: Если вся эта конструкция, вся эта история позволит упростить идентификацию личности водителя в каршеринге и пользователя в случае кикшеринга для аренды электросамокатов, то это, конечно, хорошо. Если это позволит отсечь людей, не имеющих водительского удостоверения, лишенных водительского удостоверения, либо малолетних подростков, которые не должны пользоваться кикшерингом просто по правилам пользования, это, конечно, хорошо. С другой стороны, наверное, это отсечет и часть потенциальных клиентов, потому что я, например, не будучи упертым старовером, но стараюсь поменьше раздавать свои биометрические данные, потому что меня пугает скорость их распространения и объем пользования биометрическими данными все большим и большим числом различных компаний. Соответственно, я, видимо, когда эта система будет внедрена, я, наверное, не буду пользоваться ни кикшерингом, ни каршерингом так долго, насколько я смогу себе это позволить.
2: Кроме того, биометрическую проверку хотят внедрять и в сервисах проката средств индивидуальной мобильности. Там систему планируют использовать для подтверждения возраста пользователя.
3: Про спорт.
2: Российские фехтовальщики смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла Международная федерация фехтования, передает РИА Новости. Новые правила начнут действовать с чемпионата мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Российских спортсменов допустят ко всем индивидуальным и командным турнирам под эгидой Федерации. Они смогут выходить на старт под национальной аббревиатурой, в форме с флагом и под гимн. Ранее возможность выступать с флагом и гимном вернули и в нескольких других видах спорта. Среди них гимнастика, плавание и борьба. Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 56 копеек, курс евро 84 рубля 61 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Морсилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Еще раз всем добрый летний вечерок.
2: Ну, здравствуйте.
3: Привет.
1: О планах на лето говорим мы. И, конечно же, планы во многом зависят от финансов. Именно из-за финансов многие отказываются от отпуска. А мы не хотим, чтобы вы отказывались. Мы хотим, чтобы вы отдыхали. И по этому поводу раздаем деньги. В игре много денег на Авторадио. И можем осуществить
2: желание.
1: Любую вашу отпускную мечту. Но пока деньги.
3: Сейчас в банке игры 11 тысяч рублей. Но у нас есть генеральный партнер,
2: который умножает на 2. То есть, по сути, друзья, в ближайшем игровом эпизоде мы будем играть на 22 тысячи рублей.
1: Два дня в Сочи с семьей.
3: Главное, чтобы у вас был гимн Авторадио в мобильном телефоне. И вы смогли назвать песню, которая вот прямо сейчас начинает звучать в эфире.
0: Гордеева и Захар.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Но не будьте одинокой луной. Вступайте в созвездие счастливчиков, друзья. Это игра «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон любимой суперигры. С нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Мы для вас приготовили прекрасный призовой фонд. Это 5 миллионов рублей. И мы исполним 5 заветных желаний наших слушателей. И, кстати, еще плюс одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и не забывайте, друзья, про сайт Авторадио.ру. Именно там вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и там же на нашем сайте вы можете подробно написать про свою мечту.
1: Да, второй суперфинал уже не за горами, 4 июня, то есть уже послезавтра. В эфире мы определим очередного счастливчика, второго уже суперфиналиста нашей игры «Много денег» на Авторадио. Так что можете прямо сейчас вступить в игру и уже буквально через день осуществить ее в прямом эфире. Ну а прямо сейчас играем пока на деньги. 11 тысяч рублей в банке.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» с удовольствием удваивает этот выигрыш. И по сути он составляет теперь 22 тысячи рублей. Открываете карту «Озонбанк» и получаете этот выигрыш. Но если сейчас все сложится удачно для нашего игрока.
1: Давайте определимся с игроком. Так, радиорулетка остановилась, 10:29 в конце телефона, принадлежит он Юлии Викторовне из Ленинградской области. Хочу с мужем поехать на остров Фукуок, это во Вьетнаме.
3: Есть
1: ты
3: такой...
1: не бывал на Фукуоке?
3: Нет, я там не был, но я знаю, что...
1: Говорят, это... классно, да?
3: Да.
1: Да, слушайте, вот и по поводу хорошо. Лета, опять-таки, смотрите, у нас как сегодня мечты сходятся с нашей сегодняшней темой.
3: Ну, другое дело, что летом там сезон дождей. А лучше туда ехать зимой.
2: Значит, они хотят вьетнамские дожди.
3: Либо поехать туда
1: можно
3: зимой.
1: Можно зимой поехать, да. Когда...
2: Давайте мы с Юлей поговорим.
1: Давайте, давайте.
2: Кто нам же... есть бы потрындеть.
1: Нам? Мы... Потому что трындатор. Звоним. Интересно, правда,
2: мы
1: слово.
2: Мы трендсеттеры.
1: Вау. Ну что, ждем гимн Авторадио. Напомню, только что была «Одинокая луна» в исполнении Ракли. Эта песня поможет сорвать банк и забрать деньги.
2: Юлия Викторовна. Алло.
4: Алло, да.
2: Радиостанция «Авторадио» с удовольствием приветствует вас в прямом эфире, в живом эфире. Здесь Брагин, Гордеева, Захар.
1: Юля, здрасте. Это мы.
2: Юлия.
4: Это я.
1: Ну, очень приятно.
2: Это прекрасно, что это вы. Участница нашего проекта «Много денег» на Авторадио. В счастливом сезоне. Вы знаете, Авторадио-рулетка сегодня выбрала ваш номер телефона. Соответственно, мы вам звоним, и у нас очень много целей и задач. Цель, конечно же, сделать вас богаче, потому что у нас на кону сейчас деньги. Ну, а поговорить еще хочется о таком приятном, как о вашей мечте, которой вы поделились с Авторадио. Расскажите еще раз в прямом эфире об этом.
4: Да, хотела бы с мужем поехать на остров Фукуок.
2: А почему именно на этот остров? Что это за именно вот такая конкретная, обрисованная с географической точкой мечта?
1: Вам кто-то рассказывал о ней? Или смотрели, может быть, про Фукуок?
4: Ну, были, отдыхали знакомые, родственники и сказали, что нам надо побывать там.
1: Ага, понятно. И кто же поможет, как не Авторадио?
2: Да.
3: Правильно.
2: Да. Итак, самолет Авторадио «Фукуок» совсем скоро может отправиться. Да. Кстати, может уже 4 июня полететь.
1: Вполне.
2: Потому что будет именно суперфинал, когда мы будем исполнять мечты. И если телефон Юли вновь опять выпадет, то абсолютно для Авторадио нет ничего невозможного. Ну а сейчас, Юля, будем играть на деньги. 11 тысяч рублей в данный момент на кону. Но генеральный партнер игры «Озонбанк» может удвоить этот выигрыш. Самое главное, чтобы сейчас у вас все правильно сложилось. Вы должны назвать песню, которая только что звучала в эфире.
4: К сожалению, я не слушала. Только что вышла с парикмахерской.
1: Понятно. Надо что-то там,
2: кстати,
1: в парикмахерской сделать.
2: Да, можно же слушать.
1: Надо вот прийти и сказать. Так, быстро Авторадио включили.
3: Ну, подождите. Может быть, она готовится, Юлия Викторовна, к суперфиналу.
1: Возможно.
3: Чтобы быть красивой.
1: Скорее всего. Юля, в любом случае, 3000 рублей. Ну, на прическу, может быть, хватит частично, да?
2: На укладку.
1: На укладку, да. Но мы же удвоим.
2: Ну, да. Да. Да, генеральный партнер игры «Озонбанк» еще и удвоит этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанк».
1: Юлия, до встречи 4 июня в суперфинале. Ну что, давайте объявим то, что банк увеличивается.
3: Банк увеличится до 13 тысяч рублей. Именно на эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: И напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Ну все, можно запускать.
3: Запускай.
1: Дальше.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: ИП Широков ДА. ИНН 352-512-969-546.
4: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: В доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. По фамилии Степанов и по имени Степан. Из районных великанов самый главный великан.
2: Я вам не мешаю.
1: Ну и так далее. С детства знакомые строчки про дядю Степу. А ведь уже ровно 90 лет назад эти стихи, а вернее эту поэму Сергея Михалкова, начали читать все дети без исключения.
3: То есть сегодня получается, да?
1: 90 лет. Со дня первого издания «Дяди Стёпы».
3: Ну, то есть «Дяди Стёпа» сегодня 90, он так
1: по
3: и говорит.
1: По сути, да.
3: Ну.
1: И в честь 90-летия, со дня выхода первого издания поэмы «Дяди Стёпа», на Гоголевском бульваре в Москве открыли выставку в доме 8/1. Вот более подробно про эту выставку, ну и вообще про дядю Стёпу, мы хотим поговорить с Ольгой Муравьёвой, главным редактором издательства «Академия детской книги». Ольга Альбертовна, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Добрый вечер. С юбилеем.
1: Ну, выставка.
4: Спасибо, взаимно.
1: Да, и вам тоже благодарность. Выставку под открытым небом на

0: и материалы позволяли динамично развиваться как авангардным, так и более традиционным художественным течением. Вот. На выставке представлены иллюстрации к «Дяде Степе». Ну, все мы, вы уже сказали, что это поэма, это первая часть поэмы. На самом деле поэма состоит из 4 частей. «Дядя Степа» был написан в 1935 году, потом Сергей Владимирович несколько раз редактировал, то есть существует несколько редакций этой поэмы. Потом он написал «Дядя Степа милиционера», она вышла в 1954 году прошлого века. Потом он написал в 1968 году «Дядя Степа и Егор».
1: Егор, да, неожиданно, когда сын родился у него вдруг, да.
0: Да, когда родился внук, Егор, вероятно, скорее всего, посвятил... Ну, конечно, Егор...
1: В смысле, Сергей Владимирович, да, понятно.
0: Да. Вот. И «Дядя Степа ветеран», четвертая часть поэмы, которая была написана им уже в 81-м году, когда он уже, в общем, был... Наверное, сам чувствовал себя ветераном.
2: Это да.
0: Так вот... Да, так вот, на выставке чем она ценная? Она ценная тем, что впервые, наверное, вообще за историю книжной иллюстрации на этой выставке представлены абсолютно забытые художники. Некоторые, мы даже не нашли фотографии этих, как они выглядят, мы не знаем. Остались только их иллюстрации. Вот там есть иллюстрации 1939 года к «Дяде Степе». Такой художник Адлеванкин Самуил Яковлевич. Или «Мороз» Владимир Федорович. Мы даже не знаем Федоровича, он на F везде мы нашли, F точка. Но ни фотографии нет, ничего. В 40-м году выходил «Дядя Степа» у него. Или вот Кеш Проскуряков, Иннокентий Павлович Проскуряков, такой был художник, в 49-м году он нарисовал «Дядю Степу», который, ну, с которого, наверное, и начался, на самом деле, вот тот «Дядя Степа».
1: Классический образ, мы, да, «Дяди Степы», которого мы помним.
0: Да. Угу. Да, которого очень любит и уважает наследница Сергея Владимировича Михалкова, Юль Валерьевна Субботина. Вот, и всегда так говорит о том, что именно этот художник вот всегда, как говорится, близок ей очень.
1: А не было разговора. Простите, не было разговора, что был какой-то прототип, может быть, дяди Степы, какой-то реальный человек. Реальный милиционер.
0: Ну, вы знаете, как утверждает история, а история, как вы знаете, это почти фантастика.
1: Конечно.
0: Вот, что когда появился персонаж, Сергей Владимирович написал «Дядю Степу» первую часть, когда ему было 22 года.
1: Всего.
0: То есть он съездил в пионерский лагерь, что-то ему, как говорится, ну, вот были какие-то, так сказать, у него после того, как он поработал пионер-вожатым, возникли мысли по поводу того, не написать ли ему «Дядю Степу».
2: Может быть, участковый приходил какой-то,
1: может быть, да.
0: Нет, как вы, участковый, это в 54-м году.
1: Да, это позже же он стал милиционером.
0: Да. Вот. Поэтому в 35-м году журнал «Пионер» опубликовал эту поэму. Она, ну, собственно, это не считается книжной публикацией, именно журнальной публикацией. И, ну, то есть... Там, в этом журнале, не нашли ничего другого. То есть им, главному редактору, так понравилось. Там был главный редактор такой, надо бы произнести его фамилию. Ивантер, его фамилия, Беньямин Ивантер, такой человек, который много сделал хорошего для детской литературы. Ему так понравилась история «Дяди Степы», что он собирался напечатать ее в ближайшем номере журнала. Но дождаться иллюстрации к произведению, ну, наверное, не было возможности.
1: И он взял
0: и
1: просто...
0: поэтому поэма сопровождалась фотографиями самого автора. А-а-а. Такого же высокого и с такими же добрыми глазами, как и его персонаж.
1: Понятно.
0: Вот, поэтому, вот, собственно, поэма стала настолько знаменитой, что поэта стали называть именем его литературного героя. И где бы его ни встречали, всегда называли его. О, дядя Степа пришел, дядя Степа идет. Вот. Так что после, ну, больше 20 художников задействовано, как говорится, в этой выставке, кроме тех, кого я назвала, и еще много уважаемых художников. Это и классики книжной графики, такой

0: Аминадав Каневский, который нарисовал первого дядю Степу, и он в 1936 году. И он вообще не похож на дядю Степу современного.
1: Ну, понятно, мы это все по мультику помним.
2: Да, Ольга Альбертовна, вот скажите, пожалуйста, да, хочется вас спросить, это вопрос, понятно, не экспертный, да, а вот просто человеческий, потому что сейчас пошел некий тренд, что создается игровое кино, снимается именно по мультикам. Ну, вот Чебурашка, да, Простоквашина снимается, тот же самый Домовенок Кузя. Как вы считаете, почему до сих пор не было ни одного фильма про знаменитого Каланчу, и, может быть, пора уже как бы обратиться к великому?
0: Ну, вы знаете, я тоже считаю, что пора обратиться. Я думаю, что, ну, найдутся такие смелые люди. Может быть, робеют, потому что все-таки персонаж-то такой, знаете, как значимый и значительный. Ну, возможно, робеют просто. Ну, я думаю, что это все, ну, так сказать, что мы в недалеком будущем увидим.
1: Увидим, да.
2: Согласен с вами.
0: Да, да. Наверняка. Тем более, что четыре части, которые написал Сергей Владимирович, четыре части поэмы, они дают возможность, ну...
2: Есть где развернуться, согласитесь.
0: Да, развернуться в сюжете очень мощно.
2: Спасибо вам огромное. Спасибо. Ольга Муравьева, главный редактор издательства «Академия детской книги». Всего вам доброго и, естественно, с юбилеем еще раз.
1: Спасибо, до свидания.
3: Вечерний.

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Друзья, в центральном регионе страны начался сезон шаровых молний. Когда появляются огненные шары, в чем их коварство и что делать при встрече с ними, сейчас будем выяснять. С нами эксперт по выживанию и безопасности Данила Михайловский. Данила, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы с нами. Есть несколько вопросов. В чем главная опасность шаровых молний? Ну, для человека, соответственно.
2: Что это вообще такое? Не все понимают до сих пор.
1: Да, действительно, шаровые молнии – это явление малоизученное с той точки зрения, что есть разные способы, как это объяснить, и нет ни единой точки зрения. Единственное, в чем сходятся эксперты, так это в том, что шаровые молнии могут представлять опасность для жизни человека.
0: Вот знаете, с чего начнем? В каких местах и при каких обстоятельствах встреча с шаровыми молниями наиболее вероятна? То есть вот отсюда пойдем.
1: Да. Собственно, причина образования шаровых молний – это, как правило, удар или сопутствующие условия для обычной молнии. То есть, как правило, эти явления следуют вместе. Гроза, дождь, да, пониженное давление – вот эти все условия, они как бы склонны помогать сформироваться шаровым молниям, скажем так.
2: Так. Ну и вот что делать, если, допустим, я стою или там сижу дома, да, на меня летит шаровая молния. Потому что я знаю, что даже и в дома залетает, в квартиры. Такое тоже бывает.
1: Основное, о чем нужно помнить, если вдруг вы заметили шаровую молнию, а она себя представляет такой некоторый сгусток энергии, света, может быть, с некоторыми проблесками электрических импульсов, в том, что вам необходимо сохранять неподвижное состояние тела. Если вы будете двигаться, убегать или предпринимать какие-то хаотические действия, связанные с испугом, то молния к вам может притянуться.
2: Ну,
1: и тогда у вас произойдет
2: Она мыслящая, что ли? Или там как просто за счет электричества?
3: Электрические заряды, конечно.
1: Да, через разницу потенциалов. Через разницу потенциалов, поскольку есть такой элемент, как статическое электричество. Ну, если углубляться в детали, в общем, своим движением вы можете ее спровоцировать на некоторое сближение с вами, и тогда произойдет разряд. Понятно. Если же, наоборот, вы будете сохранять неподвижное положение тела, то, скорее всего, что-то другое спровоцирует ее, ну, как бы привлечет ее внимание, скажем так, да. Или надо еще помнить о том, что шаровые молнии – это явление достаточно кратковременное. То есть время работает на вас, вам просто нужно переждать некоторое время, пока она или улетит, или прекратит свое существование.
0: Ну, как вот это выдержать, чтобы не запаниковать вот в этот момент, когда ты видишь.
2: И не начать
0: это
2: снимать сразу же, это прикольно.
0: Ну, ага, снимать, да.
3: С телефоном, да. Данил, скажите, пожалуйста, вот представим себе обычную ситуацию, которая встречается у людей в 90% в случае шаровых молний, они находятся на улице. Где-то там, не знаю, кто-то в поле, кто-то в лесу, кто-то недалеко от линии электропередач. Мы понимаем, что там вот прятаться вообще ни в коем случае нельзя. Что сделать, чтобы не встретиться с ней? Ну, мы понимаем, помимо того, что стоять, вернее, не двигаться, может быть, даже лечь.
1: Да. Давайте чуть шире даже посмотрим на этот вопрос, потому что шаровая молния – это все-таки достаточно редкое явление по сравнению с обычными молниями, которые, ну, скажем так, в большей степени мы можем увидеть и встретить. Вот. То есть первое, о чем нужно помнить, как правило, шаровые молнии, они шаровые, и в принципе молнии происходят во время дождя. То есть когда идет дождь, люди, они прячутся под зонтиками, и зонтик может видеться некоторой антенной, поскольку имеет металлический стержень. Так вот, зонтики и, в принципе, любые металлические предметы, они могут послужить тем самым магнитом для молнии, куда она может направиться. Имеется в виду, что, например, если вы находитесь вдруг в горах и идете на восхождение или просто гуляете, и на вас, например, куча снаряжения металлического, это могут быть карабины, ледорубы, вот необходимо от него как можно скорее избавиться, положить в какой-то мешок и отойти в сторону. Если, например, вы находитесь в поле, вы гуляете в лесу, находитесь в поле, идет дождь, и вы видите гроза, то есть, возможно, удар молнии. Ваша задача не быть тем самым-самым высоким предметом, который молния может выбрать в виде антенны. Вот. Соответственно, вам нужно где-то спрятаться или в лесу, лучше всего зайти в какое-то строение, если это возможно. Если же нет такой возможности, то хотя бы уменьшить степень соприкосновения с землей. Имеется в виду какие-нибудь электроизолирующие материалы. Если у вас есть хоба, лучше встать на хобу, на какую-нибудь
0: там
1: деревяшку.
0: Что?
2: На что встать? На хоба?
1: Хоба – это кусок пенки, на которую садятся туристы, чтобы не было хоба. Ну, пятиточник еще называется.
2: Хорошо.
1: Ну, в простом сленге поджопник, я извиняюсь. Несколько названий.
0: Теперь понятно.
1: Да.
2: Так бы сразу сказали.
1: Все это вы можете использовать. Если у вас ничего нет, вы можете просто присесть, понизить свой уровень по вертикали и приподняться на носках. То есть пятки оторвать от земли, тем самым уменьшив площадь контакта с землей. Ничего ну, хотя бы вот так.
2: Понятно. Спасибо.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо. Постараемся все запомнить. Спасибо большое за такой подробный инструктаж. Эксперт по выживанию и безопасности Данил Михайловский был с нами. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
3: Счастливо.
2: Спасибо.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.

вечернее шоу. Мужские.

0: Лето это что? Лето для вас? Любите ли вы это время года? Расскажите о ваших обязательных планах на лето. То есть какие-то обязательные пункты, которые должны с вами случиться любым летом, и только тогда вы считаете программу этого сезона выполненной. Давайте почитаем, что наши сообщения от наших
1: слушателей. Ой, у меня со Светланой совпадают планы. Надо, смотрите-ка, она пишет, что скоро мы с друзьями летим в Китай. Жду не дождусь. Когда вернемся...
2: А мы не знали, что у тебя такие планы.
1: У меня другой план совпадает, да. Когда в июле вернемся, едем с Краснодара на дискотеку Авторадио. Тут
2: вот
1: у нас
2: здесь,
1: опять совпадают планы. Далее обязательно съездить в Архыз на озеро Семицветное. Светлана, там встретимся с ночевкой, с палаткой на море. Ну,
2: да,
1: это не
2: это
1: я
2: понятно.
1: С ночевкой буду встречаться. А еще бы неплохо было бы все эти планы осуществить и съездить на концерт Агутина. Вот так.
0: Желаем
1: вот
0: вам удачи, Светлана.
1: Да.
0: Так, ну дальше. Александр пишет. Лето – это много тепла и света. Мой чек-лист. Веди с неблагоприятными погодными условиями, значительными осадками. Победить всю траву на участке.
1: О, это
0: вот такой вот
1: невыполнимая
0: задача, мне
1: кажется.
0: Да? Дальше абсолютно выполнимый план – слушать авторадио. Сейчас работаем и слушаем. Ну и получить отличный урожай ягод. Ну, все осуществимо, Александра. Кстати, я не добавлю, что это Ростов-на-Дону, так что на урожай ягод, я думаю, действительно стоит рассчитывать, так что приятного вам аппетита и прекрасного урожая.
2: Далее Михаил. Вот когда вьюга и метель, конечно, о лете я думаю. Но как приходит эта жара, то нет. То ли дело осень. Ураганный ветер развивает волосы девушек в пальто, замотанных в яркие шарфы. Золотые листья под ногами в наушниках Агата Кристи. Но разве это не лучшее время влюбляться и любить?
1: Нет, возможно, конечно.
2: Да, но вот когда приходит жара, то нет лета.
1: Многие зимы. Нет. Ну, конечно, никто жару не любит. Любят все комфортную погоду, как вот сейчас, допустим.
2: Я люблю жару.
0: Да, вот сейчас скажу. Любишь жару?
2: Да.
0: Ты любишь жару?
1: Мы 25 лет знакомы, а мы не знали, что ты любишь жару.
2: Мне вот эта погода совершенно не нравится.
1: Удивительно, Захар.
0: Так, надо поговорить.
1: Да.
2: Поговори.
1: Алексей говорит, у меня не планы, а цели на лето. И вот они. Первое, записать свой музыкальный альбом на студии.
2: Отлично.
1: Второе, собрать музыкальный коллектив для живых выступлений. Третье, побывать в эфире авторадио на живых концертах. Пятое, а четвертое где? Не, реально, третье, потом пятое. Написать еще несколько новых песен.
0: Жить.
1: Да. Стоит быть всегда и всюду счастливым и жизнерадостным. Это цели только на июнь, а там еще 2 месяца лета впереди. Ну,
0: Алексей,
1: прекрасно.
0: Прекрасный, прекрасный.
1: Да,
0: план.
1: По поводу четвертого желания, мы потом
0: разберемся,
1: выясним.
0: Да. Друзья, продолжаем. Наш лайв-чат еще работает, то есть мы принимаем ваши самые летние сообщения, ваши самые прекрасные планы на этот сезон, ну и, в принципе, ваше признание в любви этому лету 2026 года.
3: Лайв-чат. Мурзилки лайв! Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку. Категория 18+. Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом. Подробности на rpd.ru.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 20.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путину доложили о ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Главы Крыма и Севастополя доложили Владимиру Путину о ситуации с топливом. Об этом пишет «Комсомольская правда». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, президент дал профильным министерствам поручение, чтобы решить эту проблему. Сейчас поступающее на полуостров топливо распределяют между республикой и Севастополем пропорционально численности населения. Кроме того, 3 июня на сайте Минтопэнерго Крыма должна появиться интерактивная карта. На ней будут показывать, где и на каких заправках есть топливо в разных муниципалитетах. Напомню, уже несколько дней Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике действует нормирование. Бензин АИ-92 продают не больше 20 литров на один автомобиль. Заправка в канистры также запрещена.
3: Про ПДД.
2: В госавтоинспекции уточнили, в каких случаях публикация фото и видео с демонстрацией нарушений ПДД может привести к ответственности. Речь идет не обо всех подобных материалах, а только о тех, где опасное поведение на дороге фактически подается как повод для подражания. Ведомстве напомнили, что за распространение такого контента могут грозить штрафы. Для граждан они составляют от 50 до 100 тысяч рублей, а в отдельных случаях действия могут оцениваться и по уголовной статье. По уголовной статье их оценят в случае, если нарушения показывают из хулиганских побуждений или если они создают угрозу безопасности движения. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с Авторадио объяснил, кого в первую очередь касается такое предупреждение.
4: Та информация, которую разместила госавтоинспекция, касается в основном блогеров, которые пытаются заработать хайп на том, что они размещают видео с грубым нарушением правил дорожного движения, ради этого пытаются заработать лайки и подписчиков. Всех остальных граждан эта статья, или часть, точнее, указанной статьи не касается, потому что там речь идет об видео, если оно оскорбляет человеческое достоинство либо общественную нравственность. Если гражданин зафиксировал какое-либо нарушение правил дорожного движения и разместил где-либо, эта информация в соответствии с требованием Кодекса об административных правонарушениях должна быть в обязательном порядке проверена сотрудниками госавтоинспекции. Вот они должны возбудить административное расследование и выявить того гражданина, который нарушил правила дорожного движения, если подтвердится это, привлечь его к ответственности.
2: При этом обычная съемка нарушения ПДД не должна становиться поводом для наказания автора видео. Если человек зафиксировал опасный маневр на дороге, то такие материалы могут направить на проверку. И в этом случае ответственность грозит уже тому, кто нарушил правила.
0: Про Авторадио.
2: Главное музыкальное событие лета все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Для 30 тысяч зрителей главные звезды споют свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Коллеги, а можете сделать ту-ду-ба-ду?
5: Ту-ду-ба-ду.
1: Вот, я так... Лето! Ту-ду-ба-ду.
5: Давай.
1: Лето!

0: Ты квас.
1: Прекрасная композиция.
2: А мне понравилось «Туду-бадукать».
1: «Туду-бадукать» тоже прекрасно. Это группа «Кино», друзья мои. Песня про лето. Именно про лето мы продолжаем сегодня. Я веду беседу. Тихо за собой. Тихо с вами.
3: Вы сейчас для меня премьеру сделали. И, кстати, не единственная в этом часе. Да, ну, если группа «Кино», вот уже презентация, мини-презентация состоялась для меня, потому что действительно я не помню такую песню. А то...
1: Посмотри фильм. Там эта песня представлена.
2: Фильм «Лето».
1: Да, фильм «Лето».
3: Хорошо, хорошо. Ну, к тому, что у нас сегодня будет еще премьера, буквально через 15 минут к нам в студию придут гости. Самое главное из них — это Маша Шейк, всем известная певица, продюсер, которая сейчас запускает новый материал, очень интересный. Я думаю, это будут новые хиты, так что не пропустите, дорогие друзья. Презентация начнется в нашей студии на нашей концертной площадке.
1: Вот такая туду-баду.
2: И мне будут туду-бадукать весь вечер.
1: Ждем с нетерпением.
4: Вечернее шоу.

0: Красная площадь завез. 4 по 7 июня в Москве для всех любителей литературы состоится 12-й книжный фестиваль «Красная площадь». На сей раз фестиваль приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и дню русского языка. А продолжаем разговор. У нас в эфире появляется литературный обозреватель «Российской газеты», руководитель пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь» Анастасия Скарандаева. Анастасия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Анастасия, ну что, грядет грандиозный праздник, книги заполнят всю Красную площадь?
1: Да, абсолютно всю Красную площадь, так что приходите, у нас в программе 800 мероприятий, я не знаю, как вообще наши гости могут выбрать, это очень сложно, 16 площадок, и детская литература представлена, и нонфикшн, и книги музеев тоже очень интересные, так что, в общем, я не знаю, как наши гости
2: будут выбирать. Ну, все-таки коротко о главных событиях, самые громкие книжные новинки, кто представляет, пожалуйста.
1: Самые громкие книжные новинки – это, конечно, Евгений Водолазкин с новым романом «Последнее дело майора Чистова». Это презентация на главной сцене, новая книжка Захара Прилепина тоже в этот же день, 7 июня. Это если прямо о громких новинках говорит еще новый роман Сергея Шергунова-Попович и сборник «Дачники».
0: Скажите, пожалуйста, Анастасия, всегда книжный фестиваль «Красная площадь» – это, конечно же, встреча с авторами. Вот те громкие новинки Водолазкина, Прилепина, вы их анонсируете. Авторы сами будут на площади, они будут возможность, да, будет ли возможность у зрителей, у читателей, у публики поговорить непосредственно с писателями?
1: Конечно, конечно, возможность будет и поговорить, и задать вопросы, и взять автографы. Знаете, мы каждый год ведем статистику, у кого самая длинная очередь, и пока побеждает Дарья Донцова, которая 4 часа подписывает книжки.
2: Да,
0: Дарья, а Дарья Донцова в этом году будет как рекордсмен, который написал?
1: Будет, конечно, конечно. Она, между прочим, соревнуется с Асей Лавринович, молодой писательницей. Вот кто в этом году победит, посмотрим.
0: Давайте поясним нашим слушателям, что соревнуются они в количестве написанных книжек, а пока Дарья Донцова вот вырвалась вперед, насколько я знаю, именно по количеству.
2: Каким счетом? Неизвестно.
0: Вот не могу сейчас, то есть, может быть, Анастасия подскажет.
1: Но еще в количестве часов на подпись, на автограф они тоже соревнуются.
3: Ну вот открытие фестиваля, это всегда уникальное действие. Что готовите, приоткрывайте завес?
2: Кто из артистов будет?
1: В этом году фестиваль открывают солисты Москвы под руководством Юрия Башмета. Будет очень интересная программа, посвященная 120-летию Дмитрия Шостаковича. 12 часов, 4 июня. Приходите.
0: Ну и еще, насколько я знаю, по ходу фестиваля будут, помимо встреч с авторами всяческих разных литературных объединений, дискуссий и так далее, будут еще и, конечно, и спектакли. Вы же всегда на стыке работаете, книги и театр.
1: Да, наш фестиваль – это такое как бы объединение всех искусств вокруг литературы. В этом году будут читать прозу и Виктория Исакова, и Александр Галибин, и Евгений Князев. У нас все наши любимые актеры, а еще Светлана Крючкова, которая каждый год к нам приезжает. Ух ты. У нее новая поэтическая программа, и она в этом году тоже обязательно выступит. Мы ее очень-очень ждем. Она в прошлом году пропустила фестиваль, в этом точно будет.
2: Отлично.
0: Анастасия, и самый последний вопрос. Что такое чемпионат мира по чтению вслух, который пройдет тоже в рамках фестиваля?
1: О, ну это уже финал. Это очень крутое событие, которое проходит по всей стране. Там есть региональные этапы, и сейчас лучшие чтецы побьются за победу прямо на Красной площади. Приходите, это всегда неожиданно, ну, интересно,
2: простите,
1: и захватывающе.
2: На скорость надо читать что-то или что? Что это такое?
1: Нет, нет, это не обязательно на скорость, это там оценивается все. И артистизм, и чтение с правильными ударениями. То есть тут как бы все. Жюри заметит каждую ошибку.
2: Так это мы.
1: И позже, и поэзию.
3: Готов. Да?
2: И быстро, и точно, и без ошибок.
0: Но не всегда. Анастасия, спасибо огромное. Вот это было очень коротко о фестивале, «Красная площадь», которая проходит с 4 по 7 июня в Москве для всех любителей литературы. Друзья, не пропускайте огромное количество событий, 400 издателей, 800 мероприятий. Все это «Красная площадь».
2: И очередь Донцовой.
0: И очередь Донцовой.
2: Добро пожаловать.
0: Спасибо огромное. Литературный обозреватель «Российской газеты», руководитель пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь» Анастасия Скарандаева была с нами. Всего доброго. До встречи на Красной площади.
3: Спасибо.
4: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: ж, в студии Авторадио вновь закулисное оживление. Только что закончилась репетиция, грядет премьера, да не одна. С музыкальными новинками к нам пожаловала ни на кого не похожая прекрасная Маша Шейх. Маша, привет!
1: Привет,
0: Маша,
1: привет!
2: Здравствуйте,
1: привет,
2: любимые! Да, счастье снова быть здесь.
0: Да теперь с вами. Не снова, впервые в этой студии. Снова с нами,
2: но с вами снова, да.
0: Да, действительно.
2: Я поздравляю вас, студия потрясающая. Надеюсь, что мы позже дадим концерт здесь с музыкантами.
0: Договорились, да. Кстати, поздравляем с недавно прошедшими большими сольными концертами. Спасибо. Две столицы, Москва, Питер. Скажи мне, пожалуйста, главное ощущение, самый какой-то важный итог этих событий. Это же событие, да, любой концерт — это событие. Вот для тебя главное ощущение, главный итог?
2: Был большой очень перерыв между концертами, и мой итог, что нужно сейчас продолжать двигаться. Собственно, я это всегда делаю, но вот сейчас максимально быстро и больше песен выдавать, и завоевывать все и всех. Пришло время.
3: Ну, по поводу, да, того, что надо чаще и больше, ты сегодня с двумя премьерами, да. Это отлично, да. Означает ли это, что у тебя сейчас период творческого всплеска?
2: Именно. И я очень хочу это сейчас удержать и не останавливаться.
0: Тогда не будем останавливаться.
1: Да, плесни-ка нам новый трек.
2: Начнем с лирики, а потом потанцуем.
0: Итак, впервые в прямом эфире на Авторадио новый трек. Маша Шейх, «Говорят».

0: говорят, что боль проходит постепенно, но прошлое разрядом, а жизнь точно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают, сколько ты не убивай, но любовь не умирает, говорят. Что боль проходит постепенно, но прошлое разрядом, ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают, сколько ты не убивай, но любовь не умирает.
1: Говорят, новая композиция. Спасибо. Маша Шейх. Поздравляем, поздравляем. Спасибо. С премьерой. Ну и продолжаем разговор.
2: Да, слушай, Маш, расскажи, да, пожалуйста, новый проект «Шейх Бэнд». Да. Это новый виток в твоей продюсерской работе, деятельности или осознанная необходимость?
1: В команде, чтобы была с тобой команда.
3: Так, ну это и то на самом деле. Я просто понимаю, что вот есть Маша Шейх, и это все-таки про лирику. Uh-huh. И хочется разделить и сделать «Шейх Бэнд». Безусловно, там тоже будет лирика, но она будет чуть-чуть другая. Но максимальный акцент я хочу сейчас сделать на то, что это будет про танцевальную историю. Uh-huh. Хочется uh-huh. упускать музыку. Я очень надеюсь и желаю, чтобы было все это долго, классно, и мы радовали вас всех, и вас, и зрителей. А там, честно, будет как будет. Вот даже песня следующая, там вот будет как будет. Дай бог, никто нас не забудет. Ну,
1: я да. предлагаю, чтобы ты сейчас представила солистку «Шейх Бэнда».
3: Да, солистка
1: здесь
3: Диана
1: появилась.
3: Пашко.
1: Диана,
3: добро
1: привет.
3: Пожаловать!
4: Привет, привет.
5: Очень рада быть тут с вами.
4: И нам тоже очень приятно познакомиться.
1: А вот расскажи мне, пожалуйста, я где-то прочитала, да. увидела, услышала, что, Маш, ты делаешь на этом акцент, что появившийся вот этот проект именно «Шейх Бэнд», не просто группа. Во-первых, в чем разница и почему в связи с этим какие-то особенные надежды, возможно, возлагаешь именно на этот проект?
3: Слушайте, ну вообще просто хочется называться там команда, да, поэтому выбралось слово «бэнд». Ну и в целом, вот, например, у нас еще Даша есть, да, в команде. Uh-huh. Даша поет и у меня, и мы с Дашей уже миллион лет, и Даша тоже вносит большой вклад, на самом деле, в музыкальную составляющую. И поэтому мне просто захотелось, чтобы мы все объединились, да, вот и называемся «Шейх Бэнд». Не хочется названий там, ну, там, группа такая-то, ну вот мы реально банда, и поэтому...
4: То есть, простите, у вас всего трое в коллективе,
3: да, ну, нет,
4: что ли?
3: Нет, у нас, конечно, мы не взяли сегодня с собой, у нас очень много классных ребят.
1: Uh-huh. Мальчиков не взяли.
3: Что мы всех ребят да, с собой в следующий раз возьмем и тут устроим нашу...
4: Хорошо, да. Но а Диан, пока с девичьей трио, да.
1: Да, Диан, ну а ты, значит, ответственно, судя по словам Маши, вносишь то самое, в том числе, танцевальное направление и как раз тот другой вариант, да, развития музыки, которую, и песен, которые делает Маша Шейх.
5: Надеюсь, да.
3: Вот можно скажу, у Дианы уникальный тембр, у нее уникальный голос. У нас таких нет голосов, поэтому, то есть сейчас вот мы будем выпускать песни, и кто-то сразу уже понял, кто-то сейчас со временем поймет и прочувствует, о чем я, но вы обязательно это поймете.
1: Ну давайте уже, коль мы познакомились с Дианой, представили «Шейх Бэнд», давайте перейдем непосредственно уже к премьере. Итак, еще одна новая композиция «Льется музыка». «Шейх Бэнд», Маша Шейх.

0: О, как танцевать-то захотелось.
1: Запомните, это льется музыка, это Шейк Бэнд, это Диана Пашко, это Маша Шейк,
2: Даша,
1: друзья.
2: Даша Громова.
1: Даша, спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Прекрасная композиция, уверена, мы еще услышим ее не раз. Спасибо огромное.
2: Спасибо
1: До новых встреч.
0: Спасибо.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
11: Категория 16+.
12: Авторадио.

0: Ну что ж, ваши планы на лето и вообще ваши отношения к лету мы изучаем сегодня в лайв-чате. Понятно, что все это в таком в экспресс-варианте, да, на уровне коротких эмоций, на уровне теста, но это нам всегда интересно. Поэтому спасибо огромное всегда всем участникам лайв-чата. Давайте еще почитаем об обязательных планах на лето и что для вас важно успеть летом обязательно. То есть иначе тогда будете считать, что сезон этот промелькнул для вас бесследно и,
1: ну, и бесполезно.
0: Бесполезно.
1: Но вот что интересно, сколько людей, столько и мнений. Максим утверждает, что летом будет все время работать, причем без продыху. А в отпуск, как всегда, в солнечном январе. Но есть люди, которые действительно обожают
2: Вьетнам, мы же говорили.
1: Почему бы и нет?
2: Солнечный Вьетнам в январе.
1: Весь месяц.
2: А, кстати, Кисловодск тоже солнечный в январе, могу заметить. Ну, в большинстве случаев...
1: Я думаю, что Максим разберется, куда ему порвалось.
2: Я тоже так думаю. Борис продолжает планы на лето самые простые. Запланировано с коллегами с университета посетить дискотеку «Авторадио» 4 июля. Посещение Байкала на 2 недели на машине. Проехать Азербайджан в Баку. И в августе посетить на несколько дней Орлеан во Франции. Вот так скромно.
1: Да уж.
0: А на дачу не поедете, что ли?
2: В Орлеан, сказано же.
1: Да. А Мария дальше из Костромы. Значит, что, какие планы? Обязательно по максимуму поездок. Можно недалеких и коротких. Побольше успеть захватить надо солнце и фруктов. Ну и обязательно попасть на большую дискотеку «Авторадио».
2: Да. Там, кстати, фрукты тоже могут быть.
1: Да, и солнце.
2: Такие на сцене.
1: И солнце.
0: Главные. Главные фрукты. Так, друзья, ну что, наверное, мы будем уже в финале сегодняшний лайв-чат. И, ну, я до сих пор очарована сообщением Светланы, которая написала о том, что с друзьями летим в Китай. Потом, когда вернемся из Краснодара... А, в июле едем из Краснодара на дискотеку «Авторадио».
2: Да, и там будем петь вместе со Стасом Михайловым «Журавли летят в Китай».
0: Вот, потом обязательно съездить в Архыз на озеро Семицветное с ночевкой и с палаткой на море. Очень прекрасно. Мы дополним ваш план, Светлана, еще и походом на концерт Леонида Агутина.
2: Можно с палаткой.
0: Состоится с ночевкой. Да, смотрите, вы, 18 июля, если вы свободны, то большая спортивная арена Лужники, думаю, для всего подойдет. И для концерта Леонида Агутина, для великолепного летнего концерта, ну и для того, чтобы вы там отдохнули. Ну, с палаткой решите уже сами. Угу. Спасибо, друзья, всем участникам лайв-чата. На этом еще не все, мы, конечно же, должны.
2: Да, на этом лето мы не ставим точку на лете.
0: Мы только все начинается еще.
2: Да-да-да, и открывающее это лето наша фирменная музыкальная пародия тоже летнего разлива. 10 минут.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: не плачь, лето только началось, еще все впереди, целых 3 месяца удовольствия, ну и, конечно же, долгожданный отпуск.
1: Ну, как вы поняли, отпуск не у всех.
0: Ну, не у всех, но все-таки большинство, ну, обожают лето, друзья. Ну, давайте еще раз поговорим об этом коротенько.
2: На Авторадио.
0: 46%. Ну, если считать, что остальные 54 любят 3 сезона, да, зиму, весну и осень, то 46 это, в принципе, большинство получается. Лето любят за то, что это долгожданный отпуск, это хорошая погода и солнце, природа, сезонные продукты и, конечно же, ощущают больше энергии, яркие краски лета, снижают уровень гормона стресса. Все это, конечно, есть, пока лето не приходит в полной силе и тогда начинает жаловаться. Но... жара не нравится.
1: Это да.
3: Как надоело.
0: Потом, да, уже невозможно эти 40 градусов. А потом вот это вот ждешь этот отпуск. Вот копишь. Или берешь кредит, дорого. Едешь, наконец, эти 2 недели. Хоп! И все.
1: Пролетело,
3: а
1: да.
3: А кто деньги взял?
0: Да, нет, во-первых, деньги, во-вторых, эти 2 недели пролетают. Просто, не знаете, да, так долго к ним готовишь. Целый год ждешь, копишь, я говорю, бабах! И опять 1 сентября.
3: А потом сразу Новый год, а потом 5
1: Я вам говорил про Новый год, пора готовиться.
0: Ты считаешь?
1: Конечно.
0: Не, ну подожди, дай хотя бы насладиться. Ну и понятно, что отпуск у всех, собственно, бывает разный, но все больше и больше россиян предпочитают все-таки отпуск в собственной стране, ну и наиболее бюджетный. Ну, допустим, кто-то возьмет, как мы знаем, Татьяна Гордеева у нас любительница байдарок и каноэ, вот, отправиться в речное путешествие.
3: Турне,
1: я бы даже сказал, не просто отправиться, а рвануть.
3: Да, собственно, это... И весло прихвачу тоже.
0: Да, собственно, это и посвящается нашей фирменной пародии.
2: Вечером. В куплете.
0: Итак, о прелестях внутреннего туризма.

судьбы такой сюрприз, ты теперь внутри турист. Здесь еще не все маршруты пройдены. У тебя в Дубае друзья, только нам туда нельзя. Будем отдыхать на реках Родины.

0: только смешно.
1: И человек Севдо Киркоров прощается с вами. Это было шоу Мурзилки Лайв. Счастливого лета.
0: Пока.
1: До новых встреч.
0: Спасибо. Всем хороших путешествий.
2: Вечернее шоу. Реклама.
3: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Столичный аэропорт Внуково перешел на особый режим обслуживания рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас воздушная гавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Такие меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе Внуково. Пассажиров предупредили, что из-за этого возможны изменения в расписании рейсов. Актуальную информацию о вылетах и прилетах советуют проверять на онлайн-табло аэропорта.
3: Про инициативы.
2: Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают преимуществ при выполнении заданий, пишет ТАСС. Кроме того, по мнению Чернышова, родителям в период экзаменов у детей нужно предоставить оплачиваемый отпуск.
3: Про здоровье.
2: Жесткие диеты из социальных сетей могут быть опасны для подростков. Врачи напоминают, что в 15-17 лет организм особенно чувствителен к нехватке энергии и питательных веществ. По словам специалистов, в этом возрасте продолжается гормональная перестройка, формируется костная масса, а в мозгу нужна стабильная поддержка. Поэтому резкий отказ от жиров и углеводов может привести к снижению энергии, ухудшению состояния кожи и волос, а также к тревожности вокруг еды и расстройствам пищевого поведения. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Авторадио рассказала, как подросткам поддерживать здоровый вес без жестких ограничений.
4: Формирование такого спокойного отношения к еде, и это часто формируется именно в семье. То есть не демонизировать еду в семьях. И родители должны быть примером того, как стоит свой рацион формировать. Ежедневно в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, и должны они занимать не меньше, чем половина стандартной порции привычных приемов пищи, завтрак, обед и ужин, включать разнообразные продукты. Это будет существенно снижать общую калорийность рациона, при этом не приводить к каким-то избыточным ограничениям. Помимо этого, важно обеспечить рацион белковыми продуктами, поддерживать сытость, и сложные углеводы, которые также необходимы как источник энергии. Здесь, на мой взгляд, важно сказать о долгосрочной перспективе. То есть это тот вариант, с помощью которого подросток может и снизить вес, и его удерживать, с одной стороны. С другой стороны, такой подход он может использовать не только дома, например, находясь в поездках, в гостях.
2: Родителям советуют обращать внимание, если подросток постоянно считает калории, отказывается от семейных приемов пищи или изнуряет себя тренировками. Тревожными признаками также могут быть слабость, головокружение, раздражительность и замкнутость. В таких случаях лучше спокойно поговорить с ребенком и обратиться к специалисту. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 72 рубля 56 копеек, курс европейской валюты 84 рубля 61 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, максимум, что у нас может заболеть этим летом, и то слегка, так это мышцы ног, потому что уже совсем скоро мы нереально отожжем на большой дискотеке Авторадио. Будем танцевать до упаду под главные современные хиты и подпевать топ-артистам нашей страны. Представьте, 30 тысяч гостей в едином порыве покажет миру, как делаются самые грандиозные фестивали. Итак, друзья, 4 июля Авторадио возвращается в стадионный формат. Только оцените список музыкантов, которые выйдут в этот вечер на сцену. Это Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», Ёлка Хабиб, Добро. И это только начало. Максимум звука, света и нашей с вами энергии на стадионе ВТБ-арена. За билетами спешим, конечно, на сайт авторадио.ру. Станьте частью невероятного музыкального события этим летом. Напоминаю, что категория вечеринки 12+. Ну а мы продолжаем эфир на Авторадио, и в ближайшие часы буду с вами. У микрофона Олег Пивунов. Всем желаю отличного вечера, друзья. Наслаждайтесь хорошей музыкой, приятным общением, ну и невероятной атмосферой, которая является только здесь, на Авторадио. Еще раз всем привет, добрый вечер. Поехали дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Авторадио.

Вот уж действительно, с чем, а с выбором фильма для вечернего просмотра бывают действительно проблемы. Заряжаешь какую-то новинку по рекомендации друзей, ну или, скажем, вычитаешь хорошую рецензию на сайте о кино, а картина на троечку, прямо скажем. Я в таком случае, чтобы не потерять настрой, пересматриваю любимую классику, вариант беспроигрышный. И хотя финал известен, все равно на душе, знаете, как-то становится тепло и приятно. Ну а если киношки на вечер нет совсем, на помощь всегда придет авторадио. Включайте колонку погромче и погружаемся вместе в мир прекрасной музыки. Друзья, прекрасного всем вечера. С вами Олег Пивунов. Поехали.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Минэнерго подготовит меры, чтобы обеспечить Крым моторным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас министерство вместе с профильными структурами изучает дополнительные решения, которые помогут сохранить стабильные поставки бензина на полуостров. Кроме того, Минэнерго находится на связи с властями Крыма и следит за ситуацией с обеспечением региона нефтепродуктами. Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу бензина. С 30 мая АИ-95 можно купить не больше 20 литров в сутки в одни руки. Похожая ситуация сложилась и в Севастополе. Там водителям разрешили за раз покупать 20 литров бензина или одну канистру на автомобиль. Власти объясняют ограничения логистическими трудностями.
3: Про законы.
2: В Госдуме рассматривают 4 законопроекта, которые должны усилить защиту россиян от кибермошенников. Об этом рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад уже заработал закон о противодействии таким преступлениям. В частности, банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам ограничили возможность информировать граждан через иностранные мессенджеры, пишет «Парламентская газета». Кроме того, коды доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленников. Также появилась обязательная маркировка звонков от организации, а у абонентов право отказаться от массовых рассылок и вызовов. По данным МВД, в прошлом году рост киберпреступлений впервые остановился, и их число сократилось на 12%.
3: Про нововведение.
2: В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства, который изучила РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили изменить порядок оплаты отопления. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, россияне должны платить за тепло исключительно по показаниям приборов учета. Поправки предлагают внести в жилищный кодекс. Сейчас сумма в квитанции может зависеть от разных факторов, в том числе от решений общих собраний жильцов или местных властей. Авторы инициативы считают, что у граждан должна быть возможность оплачивать отопление только по счетчикам. По их мнению, такой подход сделает расчеты более понятными для жителей.
3: Про спорт.
2: Российские фехтовальщики смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение сегодня приняла Международная федерация фехтования. Новые правила начнут действовать с чемпионата мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Российских спортсменов допустят ко всем индивидуальным и командным турнирам под эгидой федерации. Они смогут выходить на старт под национальной аббревиатурой, в форме с флагом и под национальный гимн. Ранее возможность выступать с флагом и гимном вернули и в нескольких других видах спорта. Среди них гимнастика, плавание и борьба. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер

А вообще нужно уметь забывать некоторые события, друзья, чтобы не брать их в светлое и успешное будущее. Как говорится, не дайте якорю прошлого отправиться в новое успешное плавание. Мы же с вами в новый час берем только отличное летнее настроение и прекрасную музыку от Авторадио. И с таким багажом продолжаем отдыхать этим вечером. Второй летний день на календаре, в студии Олег Пивонов. Всем привет!

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
2: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Авторадио.

Можно, конечно, обращаться к небесам или к каким-то предсказателям, но если хотите заглянуть в ближайшее будущее, то лучше зайдите на сайт авторадио.ру. И тогда, если до сих пор не знали, то узрите, что 4 июля в Москве на ВТБ-арене пройдет самое грандиозное музыкальное событие этого лета. Большая дискотека «Авторадио». Это мега-вечеринка, на танцполе которой будут зажигать 30 тысяч человек. Со сцены им будут петь свои главные хиты, лучшие артисты современности. Ну, представьте, Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Хабиб, Добро, Ёлка, дискотека «Авария» — это только лишь часть списка. Невероятный звук и наша с вами энергетика сделают этот вечер поистине легендарным, друзья. Напомню еще раз, 4 июля, стадион ВТБ-арена, категория вечеринки 12+. Ну, а я желаю всем прекрасного расположения духа. Кто на волне «Авторадио», оставайтесь здесь же. Меня зовут Олег Пивунов. Всем привет, друзья!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70 10 76.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

«Ай-яй-яй» — это междометие, которым можно слегка пожурить меломанов, не обладающих еще билетами на супервечеринку, которая пройдет 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Конечно, я говорю про большую дискотеку «Авторадио». Поистине уникальное событие в мире музыки, на котором мы все окажемся очень скоро. Но буквально месяц остается до этого праздника, на котором будут отрываться 30 тысяч человек. Представьте себе этот масштаб. Да, вы правильно поняли, «Авторадио» возвращается в стадионный формат. И вместе с нами стадион наполнят лучшие хиты от Анны Асти, Егора Крида, Иванушек, Григория Лепса, Мари Краймбрери, Евы Польны, Стаса Михайлова, Татьяны Булановой, группы Агаты Кристи и многих других. Пропустить такое ну просто невозможно, друзья. Скорее на сайт авторадио.ру за билетами. Помним, что категория вечеринки 12+. Желаю всем хорошего вечера. Поехали. Поехали.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

у нас с вами все по-настоящему, друзья. Поздний вечер, авторадио и прекрасное настроение. Надеюсь, у всех. Отшумел еще один будний день, и к финалу близится 2 июня. А завтра, если верить синоптикам, природа начнет вспоминать, что все-таки лето пришло, и температура воздуха заметно прогреется. Так что на ближайший уикенд можем строить летние планы, ну, с пляжами, пикниками, дачами, другими видами отдыха на свежем воздухе. Хорошей ночи желаю вам, если проводите ее вместе с нами. Не меняйте волну, это Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Всем нам удачи, друзья, и, конечно, отличной среды завтра. Пусть она сложится именно так, как мы хотим. Ну, а мы летим с вами дальше.

счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

Энергично двигаемся с вами дальше в компании самых популярных артистов. А так происходит уже 33 года подряд. Первое автомобильное радио страны вещает везде, в тысячи городов. В умные колонки нас можно найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт и приложение наши также доступны для вас. Любой удобный способ выбирайте и наслаждайтесь любимой музыкой круглосуточно. У микрофона Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте. Отличного желаю настроения, легкой и удачной дороги тем, кто в пути. Как всегда, движение только вперед.

0: Кравченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет.
2: Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Можно провести лучший летний вечер в компании «Авторадио». 4 июля в ВТБ-арена центральный стадион «Динамо» превратится в главный танцпол страны. Большая дискотека «Авторадио». Там главные звезды споют свои главные хиты. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека, авария, елка и многие другие выйдут на сцену в этот вечер для вас. Все подробности на «Авторадио.ру», категория 12+. Если вы еще не решились, так скорее присоединяйтесь к нам. Там будут все, там будем мы, и мы вас очень ждем. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: на главный вопрос.
1: Ответ на главный вопрос есть. 4 июня суперфинал. Мы с вами узнаем имя финалиста, чью мечту исполнит Авторадио. Это будет невероятно музыкально. Наши звездные гости создадут атмосферу в этот вечер. Татьяна Куртукова, группа «Лицей», Филатов энд Кэрос и многие другие. Но главное, будет исполнена мечта. Правила просты, и вы еще можете ворваться в последний вагон, а потом еще и победить. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и делитесь желанием. Для Авторадио нет ничего невозможного. Исполним все, и в этом вы убедитесь уже 4 июня. Всем удачи! В студии Ирина Лагутина.

0: новых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.